0: В эфире новости на Беринче Радио. Кыргызстан будет заранее готовить финансовые резервы на случай землетрясений, селей, оползней и других природных катастроф. Кабинет министров утвердил стратегию финансирования рисков стихийных бедствий на 2026-2030 годы. Документ должен помочь государству быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и сократить нагрузку на бюджет после крупных природных катаклизмов. Стратегия предусматривает создание системы финансовой защиты от последствий стихийных бедствий, совершенствование механизмов оценки рисков, а также привлечение дополнительных источников финансирования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для реализации документа утверждены двухлетний план мероприятий, а также система мониторинга и оценки результатов. К реализации стратегии привлекут министерства, ведомства и органы местного самоуправления. Они будут ежеквартально отчитываться перед Министерством финансов о выполнении намеченных мероприятий. В Кабмине рассчитывают, что новый подход позволит не искать средства уже после стихийного бедствия, а заранее подготовить финансовые инструменты для оперативного восстановления пострадавших территорий и инфраструктуры. Постановление вступит в силу через 7 дней. В Кыргызстане упростили отдельные требования для получения лицензии в сфере архитектуры и строительства. Соответствующее изменение утвердил Кабинет министров. Главное новшество касается сертифицированных специалистов. Теперь инженеры, архитекторы и другие специалисты с государственными квалификационными сертификатами смогут официально работать одновременно в 3 лицензированных строительных организациях. Кроме того, часть сведений для получения лицензии государственные органы будут получать самостоятельно через информационные системы. В частности, данные об уплате налогов и социальных отчислений за сертифицированных сотрудников будут запрашиваться автоматически. Власти рассчитывают, что изменения помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров в строительной отрасли, а также сократят объем документов, которые бизнесу приходится собирать при оформлении лицензии. Постановление вступит в силу через 10 дней. Садыр Джапаров внес изменения в указ о национальных проектах, реализация которых имеет стратегическое значение для страны. Цель – уточнить понятие проектов государственного значения и расширить перечень инициатив, которые могут получить такой статус. Согласно новой редакции, к проектам государственного значения будут относиться не только проекты по созданию и развитию стратегических инфраструктурных объектов в сфере государственного управления, экономики, туризма и социального сектора, но и проекты, связанные с подготовкой и проведением международных спортивных, культурных, туристических и других общественно значимых мероприятий. При этом такие проекты должны реализовываться на основании решений президента или кабинета министров и финансироваться полностью либо частично за счет средств государственного бюджета, привлеченных средств или с использованием государственных активов. Как отмечается в указе, изменения направлены на обеспечение системной реализации национальных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности страны, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Комитет парламента по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам одобрил соглашение между Кыргызстаном и Австрией о социальном обеспечении граждан своих стран, а также проект его реализации. Решение о разработке этого документа принято в рамках официального визита президента Садыра Джапарова в Австрию в ноябре 2024 года, напомнила заместитель председателя соцфонда Гульнара Джуматаева. Соглашение достигнуто в целях обеспечения равных прав граждан двух государств в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения. Каждая сторона назначает пенсию в соответствии со своими законодательством и на основе страхового стажа. Пенсия назначается согласно условиям и в порядке законодательства той страны, которая ее устанавливает. При недостаточности страхового стажа допускается его суммирование с периодом, накопленными в другой стране. Пенсия будет выплачиваться гражданам обеих стран, государств напрямую, независимо от места проживания. В Австрии пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом для женщин предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет к 30 году. Минимальный страховой стаж 15 лет. Общий тариф страховых взносов с 37,40%. По данным МИД, число граждан Кыргызстана, находящихся в Австрии, составляет около 2000 человек.
1: Хорошее соглашение о социальном обеспечении. С какими странами у нас еще подписано аналогичное соглашение?
2: Спасибо за
1: пенсионному.
2: Да, спасибо за вопрос. На сегодняшний день действующее соглашение это в рамках стран ЕАЭС. 5 стран. С Турецкой республикой, с Южной Кореей есть меморандум о передаче накопительной части пенсии. Есть действующая с Китайской Народной Республикой. На стадии подписания у нас сегодня с Республикой Узбекистан.
1: А вот из европейских получается только Австрия, да?
2: На сегодняшний день вот готовы, вот, который вот внутригосударственно проходит, это Австрия, но уже стабильные с Болгарией мы уже закончили соглашение, основное административное соглашение в сентябре. С Чехией буквально вчера, сегодня у нас идут переговоры, то есть активно идет по всем странам Европы и с Германией тоже.
1: То есть мы будем ожидать о том, что наши граждане будут обеспечены, да, социальные выплаты.
2: Да, на самом деле мы
1: странами, да?
2: Да, мы на самом деле придерживаемся мнения, что мы будем со всеми странами, потому что когда уже наши граждане там, это немножко уже запоздание. Поэтому мы будем заранее работать над соглашениями со всеми странами, которые идут на контакт, мы стабильно работаем плотно.
1: Да, я думаю, вам на самом деле в тесном контакте с МИДом и Минсоцтруда, именно там, где наши граждане, где наши мигранты, должны быть соответствующие подписаны на соглашение.
0: Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. В Кыргызстане с начала этого года со дна водоемов извлечено 59 тысяч метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей, а также собрано и вывезено более 1 тонны мусора. Об этом сообщили Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. По данным ведомства, в озерах и водохранилищах страны в усиленном режиме продолжаются мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Инспекторы службы экологического и технического надзора при Минприроды проводят круглосуточные рейды, направленные на пресечение незаконного рыболовства и предотвращения ущерба водным экосистемам. По итогам проведенных мероприятий из озера Иссык-Куль извлечено более 30 тысяч метров сетей и вывезено 860 килограммов мусора. Из Сахтагульского водохранилища поднято 26 тысяч метров сетей. Из Кировского водохранилища извлечено 1500 метров сетей и собрано 300 килограммов мусора. Из Воротокольского водохранилища поднято 500 метров сетей. Из озера Сеункуль извлечено 300 метров. Отмечается, что в настоящее время в стране продолжается период нереста рыб. В этот период охрана водных биоресурсов имеет особое значение, поскольку гибель каждой рыбы во время нереста приводит к сокращению будущей популяции на тысячи особей. Уменьшение рыбных запасов, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экологическое равновесие всей водной экосистемы. В связи с этим меры по борьбе с незаконным выловом рыбы усилены, а на водных объектах страны на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. Мэрия Бишкека вынесла на рассмотрение Бишкекского городского кенеша проект постановления об утверждении коэффициента дополнительных услуг по бронированию мест захоронения на муниципальных кладбищах города Бишкек. Как говорится в справке об основании, документ разработан в целях реализации постановления Кабинета министров от 19 августа прошлого года номер 502, которым утвержден порядок бронирования мест захоронения на кладбищах страны. По проекту коэффициент дополнительных услуг по бронированию мест захоронения на муниципальных кладбищах Бишкека предлагается установить в размере 50 647 сомов. Как пояснили в мэрии, в расчете включены расходы на благоустройство территории кладбищ, демонтаж и установка ограждений, санитарную уборку, озеленение, водоснабжение, транспортные затраты и обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов. Расчет произведен, исходя из площади одного участка в 10 квадратов и периода содержания в течение 10 лет. Также учитывались расходы на санитарное обслуживание территории, потребление технической воды. По данным мэрии, затраты на один бронируемый участок составляет 23 722 сома. Содержание участка в течение 10 лет 14 711 сомов. Накладные расходы 7 610 сомов. Общая сумма затрат оценена в 46 043 сома. Рентабельность 4 604 сома. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 26-28, в Талаской области воздух прогреется до 25 градусов, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 30 градусов, в Иссык-Кульской области 23 градуса, в Нарынской до 21. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 27 градусов.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя болуп калды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
4: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн кыргыз каганаты, 9-10 кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасындуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калап алуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып отурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы кыргыз АССР, 1936 жылы кыргыз СССР түзүлгөн.
3: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк татаал

0: Dos tubos. Достук студиясы, биринчи радиодо.
1: Арбаныстар, ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн ишин бүгүнкү программаларын баштайт.
0: Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.
2: Саламатсызбы, урматтуу радио гучулар. Бишкек фадине. Ассалом алейкум. Ходень маквидрын пынюмы. Хуйнин шынир таты дине. Радики фади туншин жын Фатима Хаваза на жэшин выхунем дине. Бачын татын цо итя шэнсы хуй. Павымышы люха дикифа тэниха. Чэнти аниму тэнде. Чингиз Айтматов. Пи твай шофа шанди ежар. Пи шуа мехар джиниров те сывын. Чэнти анчин дажа чэн. Чингиз Айтматов шехаде шофаде ежар. Чингиз Айтматов са вита хархыз вэншуджа. Та цуцохаде кэшквэнде шыцэ чотин цупин чайшыдже шанде нянжаму дуджидоне. Цуцуджа дуджи чонпян, дунпян, шцэмсы дэнпян шофа зушён джамиля мучинде тандо, мянби мян, цэйди гульсары бейтвэн, цэйдалинде та цуцуха нянжамуде шинны цупинле. Билу нёсы Чингиз Айтматов ди би фи чуан дун пян шу фа шэн ди и джэ джэ. Чысы мумун лу джэ ги га сун зы фэ ха ди чун ми шэн хуа.

Нимы тюнле Чингиз Айтматов дешеводи ежерле. Чихученим тюн Михар Хасанов щехади свын. Пищу. Чихо шо кышадине, бучин бумай. Вы в холодине, юби юве. Та по саду шентвли, мямерди яцин. Бафу, басэн, батанду, бучо шутын. Бахытая гейтвли, мышэн пуфэ. На бин бафи, шантвли, та тэйшифэ. Цушон мама године, та по зохва. Кангудине, тэндине, бучо лынта.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Это лето начинается с большого футбола. Национальная сборная Кыргызстана проведет 2 международных матча против сборной Палестины. Это не просто товарищеские встречи. Это возможность поддержать нашу команду на родном стадионе и стать частью большого футбольного праздника. 6 и 9 июня национальная сборная Кыргызстана встретится со сборной Палестины на стадионе имени Долона Омурзакова. Билеты уже в продаже. Успейте занять лучшие места. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
2: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Тартылган атайын техникалардын жардамы менен түнкү саат 12:52 Балыкчы Ананиева Каракол жолунун 92 чакырымында селдин кесепетинен жабылып калган тилке тазаланды. Учурда жол кыймылы толугу менен калыбына келтирилип, эки багытка ачылды. Унаа каражаттарынын коопсуз жүрүшүн камсыз кылуу максатында жолду кеңейтүү жана толук тазалоо иштери улантылууда. Эске салсак, Балыкчы Ананиева Каракол жолунун 92 чакырымында 5 июнда кечки саат 8:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, ташаралашалай 2 унааны жана 2 кишини басып калган. Куткаруу ишине жалпы 300 жакын киши тартылды. Түнкү саат 23:35 эркек кишинин сөөгү табылган, ал эми экинчи адамды издөө иштери куткаруучулар тарабынан уланууда деп айтылат маалыматта. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Ысык Көл районундагы сел катталган аймакка барды. Министр тез арада калыбына келтирүү иштерин күчөтүү тапшырмасын коюп, аймактагы абалды жеке көзөмөлдөп жатат. 5 июнь күнү ошондой эле Бишкек Ош жолунун 427-436 чакырым аралыктарында 11 жерден кум жана таш түштү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жол эки тараптуу жабык, жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жана атайын техникалары жеринде жолду тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси өттү. Анда аймактык коопсуздукту камсыздоо, уюшкан кылмыштуулукка жана банк заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөш, ошондой эле кибер кылмыштардын жаңы түрлөрүнө жооп кайтаруу боюнча тыгыз кызматташтык маселелери талкууланды. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси өттү. Иш-чара Кыргызстандын ШКУ-дагы төрагалыгы учурунда уюштурулуп, уюмга мүчө мамлекеттердин аймагында укук тартибин жана коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн маанилүү аянтча болду. Кеңешменин ишине уюмга мүчө мамлекеттердин укук коргоо органдарынын жетекчилери, ШКУ-нун катчылыгынын, ШКУ-нун аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин, эл аралык кылмыш полиция уюмунун, ошондой эле КМШ-га катышуучу мамлекеттердин аймагындагы уюшкан кылмыштуулукка жана башка кооптуу кылмыштардын түрлөрүнө каршы күрөштү координациялоо боюнча бюросунун өкүлдөрү катышты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков буларга токтолду.
3: Наше совещание проходит в непростое время.
4: Дүйнөлүк коопсуздук жаңы чакырыктар жана коркунучтар менен бетме-бет келип жатат. Алардын ылдам өзгөрүшү укук коргоо улуттук системаларынын тез адаптациясын талап кылат. Эң кооптуу тенденция интернет аркылуу жасалган кылмыштар өсүшү, айрыкча жасалма интеллект технологияларын колдонуу менен кибер кылмыштуулук, крипталык инфраструктурага жасалган чабуулдар, маалыматтардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү, жасалма интеллектти кылмыш максатында колдонуу, мунун баары азыр күнүмдүк чындыкка айланды. Ушундай шарттар Шанхай кызматташтык уюму жалпы чакырыктарга биргелешип жооп издеген маанилүү аянтча бойдон калууда.
2: Катышуучулар ШКУ-га мүчө мамлекеттердин укук тартибин жана коомдук коопсуздукту камсыздоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсүнүн абалын карап чыгып, учурдагы криминогендик кырдаалга баа берүү боюнча пикир алышты. Практикалык кызматташууну мындан ары чыңдоо боюнча чараларды талкуулашты. Ошондой эле тыгыз кызматташуу практикасын күчөтүү боюнча сунуштар талкууланды. Аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруучу комитети директору Уларбек Шаршеев жыйындын жүрүшүндө буларды белгиледи.
4: Шанхай кызматташтык уюму аскердик саясий блок эмес жана эч кимге коркунуч жаратпайт. Ал эл аралык укуктук принциптерине негизделген, адилеттүү жана көп уюлдуу дүйнөлүк тартипти калыптандырууга, ошондой эле тең, бөлүнгүс жана туруктуу коопсуздукту камсыз кылууга умтулат. Ошон менен бирге эл аралык жана аймактык кырдаалга жүргүзүлгөн талдоо ШКУга мүчө мамлекеттер үчүн терроризм жана башка коопсуздук коркунучтарынын жогорку деңгээли сакталып жатканын көрсөтүүдө.
2: Бангизат каражаттарынын, психотроптук заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы аракеттенүү боюнча биргелешкен иш-чараларды өркүндөтүү маселелерине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар чек ара аркылуу бангизат ташууга каршы күрөштү күчөтүүгө, ошондой эле синтетикалык бангизаттарды жайылтууга каршы багытталган алдын алуу жана ыкчам чараларды өркүндөтүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Талкуунун өзүнчө багыты катары маалыматтык технологияларды пайдалануу менен жасалган кылмыштарга каршы аракеттенүү жаатындагы кызматташууну өнүктүрүү, анын ичинде жасалма интеллектти мыйзамсыз максаттарда колдонууга байланышкан жаңы чакырыктар жана коркунучтар каралды. Катышуучулар маалымат алмашууну күчөтүп, коопсуздук жаатындагы координацияны жакшыртуу зарылдыгын белгилешти. Бул багыттагы Интерпол уюмунун башкы катчысы Вальдес Уркизанын айткандары булар болду.
5: It is a privilege to attend this meeting today.
4: ШКУ өлкөлөрүнүн сурамы боюнча 35 миңден ашык билдирүү жана эскертүү жарыяланган. Алар кооптуу адамдарга, алардын издөө ишине жана чет өлкөлүк өнөктөштөрдү коопсуздук коркунучтары тууралуу эскертүүгө байланыштуу болгон. Ушул негизде активдүү катышуу аркылуу биз стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүп жатабыз.
2: Кеңешменин жыйынтыгында жетишилген макулдашуулар чагылдырылган жана мындан аркы кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары аныкталган протоколго кол коюлду.
6: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 5 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлерин кабыл алды. Тараптар маалыматтык коопсуздук жана киберкоопсуздуктарга каршы биргелешкен күрөштө чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Чолпон ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында ШКУга мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин 4-жыйыны өттү. Анда өнөр жай кызматташтыгын бекемдөө, инвестиция тартуу, өндүрүштүк кооперацияны кеңейтүү жана мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Кыргызстандын ШКУга мүчө мамлекеттердин бириккен текстиль кластерин түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча демилгеси бардык катышуучулар тарабынан бир дабыштан колдоого алынды. Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине балдарды каттоо жана орундарды бөлүштүрүү үчүн колдонулган электрондук кезек мамлекеттик санариптик тутуму мектеп edu.gov.kg порталынан балалык edu.gov.kg порталына көчүрүлдү. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, бул өзгөртүү мектепке чейинки билим берүү кызматтарын бириктирүү бирдиктүү санариптик платформага топтоп, ата-энелер үчүн кызматтарды пайдаланууну жеңилдетүүгө багытталган. Эми баланы бала бакчага каттоо, кезекке туруу орундардын кыймылын көзөмөлдөө жана башка кызматтарды балалык edu.gov.kg порталы аркылуу алууга болот. Жетөгүз районунун Саруу айылында жаңы мектептин курулушу аяктады. Башкы план боюнча мектеп 500 окуучуга ылайыкталып, 3 блоктон турат. Заманбап окуу класстары, китепкана, азык-түлүк сактоочу кампасы бар, ашкана, лаборатория, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт зал жайгашкан. Курулуш иштери 2024 жылдын июль айында башталган, жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Чүй облусунун Согулук районунда рейд өткөрүп, анын жүрүшүндө суюлтулган газ сатуучу 3 мыйзамсыз пунктту аныктады. Маалым болгондой, мыйзамсыз газ коюучу пункттар коопсуздук талаптарын бузуу менен иш жүргүзүп келген 2 объекттин ээлерине автоцистерналарды калктуу конуштардын чегинен сырткары чыгаруу боюнча жазма түрүндө буйрук берилди. Талас облусунда Айтматов атындагы Киров суу сактагычында мыйзамсыз балык уулоо иштерине каршы кезектеги рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматында рейдтин жыйынтыгында суу сактагычтан 500 метрден ашык мыйзамсыз ташталган синтетикалык торлор чыгарылды. Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулууда. Башкы планга ылайык, спорт комплекси жалпы аянты 1433 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу имарат болот. Анда 230 көрүүчүгө ылайыкталган күрөш жана бокс залдары, машыктыруучулардын кабинети, ошондой эле бардык шарттары каралган спортчулардын жатак бөлмөлөрү жайгашат. Учурда курулуштун 45% бүткөрүлдү. Бүгүн 6 июнда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Палестина курама командасы менен беттешет. Жолдоштук оюн Бишкектеги Дөлө Нөмүр Закова атындагы стадиондун башкы спорт аренасында өтөт. Оюн саат 18:30 башталат. Командалар 2027-жылкы Азия Кубогунун финалдык баскычына даярданып жатат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 26-31, Таласта 23-28, Ысык Көл жергесинде 18-23, Нарын облусунда 21-26 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус.
7: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
8: Актуальный разговор на Беринчи радио. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей передачи говорим про закон о тишине. В Кыргызстане действует закон о тишине, который направлен на защиту покоя и здоровья граждан. Документ регулирует допустимый уровень шума в жилых районах и устанавливает ограничения для физических и юридических лиц в ночное время. С каждым годом жалоб на громкую музыку, ночные вечеринки, шумные кафе и ремонтные работы становятся все больше. Именно поэтому государство усилило контроль за соблюдением норм тишины. Особенно актуальная проблема остается для жителей многоквартирных домов. Нередко соседи устраивают застолья до глубокой ночи, включают музыку на высокой громкости или проводят ремонт в позднее время. В таких случаях граждане имеют право обратиться в милицию, к участковому инспектору или в органы местного самоуправления. В качестве доказательства допускаются фото- и видеоматериалы. Не менее частыми являются жалобы на заведения общественного питания. Кафе, рестораны и караоке-бары, расположенные рядом с жилыми домами, становятся причиной конфликта между предпринимателями и жителями. Подробно о том, как действует закон о тишине, говорим сегодня в программе «Актуальный разговор». Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Беринчи радио. Также вы можете смотреть нас в социальной сети Facebook. Прямой эфир номер 0502-39-2190, 0502-39-2190. Позвонив по этому номеру, вы можете задать вопросы сегодняшним нашим гостям-спикерам. Сегодня в гости Беринчи радио поговорить на эту тему мы пригласили санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Гульнара Ходжокулова, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы при службе общественной безопасности ГУВД города Бишкек Мирибек Керималиев, заведующий отделом экономики и финансов муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району Кутман Аджигулов. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио поговорить на эту тему. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть вопросы, то звоните по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Также мы вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Первый вопрос я хотел бы адресовать представителю ГУВД города Бишкек, Мирбек Мырза. Вам вопрос по поводу закона о тишине. Наверняка, когда либо в многоквартирном доме, либо еще где-то происходит шум, какой-то конфликт, либо шумят, либо еще какие-то такие противоправные действия происходят, любой человек обращается, наверное, именно в службу 102, звонят в милицию для того, чтобы сказать, что такое происходит, например, соседи шумят, либо какая-то громкая музыка играет, обращаются правоохранительные органы. Как часто такие звонки, приходят к вам? И в целом, что вы хотели бы сказать о законе о тишине? Напомню, что еще в середине мая, да, президент Кыргызской Республики подписал соответствующий закон о тишине. И данный закон принят в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни. Наверняка вы тоже проводите какие-то рейды для того, чтобы, оштрафовать, провести разъяснительные работы среди предпринимателей, среди, шумных соседей, которые шумят в многоквартирных домах. Что вы можете сказать о законе о тишине?
9: Здравствуйте еще раз. Как вы сказали, был изменен о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, а именно в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, об основах профилактики правонарушений о тишине. 13 мая 2026 года. В статье 1 предмет регулирования настоящего закона, в настоящем законе регулируются отношения, связанные с обеспечением тишины и время отдыха населения. Это положение настоящего закона распространяется на действия физических и на юридических лиц и должностных лиц, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности людей, функционирование объектов жизни и обеспечения населения, а именно первое это по проведению работ переостановок, которые невозможно по производству техническим условиям соответствия проектно-строительной документации. Это и второе это при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, включая это чтение азана, церковных колоколов, это те, которые не относятся, да, именно по правонарушениям. При проведении массовых публичных мероприятий, в том числе официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий и церемоний, есть, как вы сказали, определенное время, это с 22:00 до 7:00 часов утра. Это в будние дни, а в выходные дни это с 22:00 до 9:00 часов. Также граждане могут обратиться с заявлением. Это в сфере актов и фото, видео, доказательством. Это то же самое. И как вы сказали, насчет штрафов, нарушение требований защиты населения от шума, правил соблюдения в населенных пунктах или общественных местах, на физические лица налагается в размере 100 расчетных показателей, а на юридических лиц это 280 расчетных показателей.
10: Скажите, вот по поводу, может быть, рейдов, которые проводятся в разных районах, городах Бишкек, наверное, вы участвуете в целом, по каким, как бы, локациям вы ездите, да, и это больше, как бы, по заявлениям граждан происходит, или все-таки какие-то рейдовые мероприятия в определенное время проводятся?
9: Рейдовые мероприятия тоже проводятся, и то же самое, милиция работает круглосуточно, мы всегда, то есть, берем жалобы, заявления круглосуточно, вот.
10: Как вы думаете, вот роль домкомов, да, насколько здесь велика? Потому что если, например, соседи жалуются, что, может быть, там квартиры сдаются посуточно, либо другим шумным квартирантам, вот роль домов комитетов здесь тоже очень важна, или участковой милиции, прежде всего, нужно обращаться для того, чтобы утихомирить таких вот буйных соседей?
9: Утихомирить? Роль домкомов тоже важна, и то же самое есть линия, горячая линия 102, жильцы нашего города могут обращаться в 102 круглосуточно. Есть не только участковый, есть сотрудники УПСМ, которые обслуживают круглосуточно. Как вы сказали, тоже важно. И прежде чем самое, надо составлять акт, фото, видео. Это обязательно, прежде чем писать жалобу или обращаться.
10: Вот. А если вот как бы шум соседей повторяется, да, ну, один раз написали заявление, потом снова вновь происходит это, вот сама процедура, как она происходит, если участкового, например, по району вызвали, да, и вот он, может быть, уже третья, вторая жалоба или штрафы каждый раз повторяются, и вот как здесь быть?
9: Штрафы каждый раз, да, повторяются, как бы я сказал, это на физические лица налагается штраф 100 расчетных показателей. Здесь в законе не предусмотрено о предупреждении каких-либо, сразу налагается штраф в наличии фото-видео и акта от домкома.
10: Уважаемые гости, давайте послушаем нашего радиослушателя. К нам дозвонился первый радиослушатель, оденем наушники, и у него есть вопрос. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Да, сейчас попытаемся вот наладить связь, режиссер поговорит с нашим радиослушателем для того, чтобы он уже знал, что в эфире.
11: Алло.
10: Саламатсызбы, айта бериңиз. Сурооңуз барбы?
11: Менин мындай суроом бар да. Менин кошунам мен салган дуалга чегерада бөлгөн дуалга жалшы эле мешин кенегесин салып алганда анан кийин от жакканда эшикте отурган бизге эс алып отурган эшикке түтүнү каттайт. Ары жактагы алгыраты бош, ал жака салбайт. Дуалга эле кызыгып ошентип жалшып алган. Эми буну кандайча сиздердин колуңуздардан келеби же кеңеш бергенге мешинди ар жака салбайсыңбы? Эмне үчүн мындай кылып атасың? Дуал кыс эле салып бериш керек деп бияктагыларга түтүн каттайт экен десе кандай болот?
10: По теме, да, может кто-то ответит, или все-таки не по теме у нас вопрос?
12: Не по теме.
10: Да, наверное. Продолжим нашу беседу. Говорим про закон о тишине. Шумных соседей можно снимать на видео и штрафовать. Вот такая процедура есть, вызвать участкового. Я следующий вопрос хотел бы, Гульнара, вам адресовать. Какова вот роль вашего ведомства, какие именно полномочия имеет Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека по вопросах контроля вот, шума, бытового шума и так далее?
12: Добрый день, спасибо. Так как этот закон принят о тишине, номер 194 от 2024 года, согласно статье 3, здесь написано, на кого распространяются эти мероприятия, кто должен соблюдать закон о тишине. Это на объектах торговли, магазины, киоски, маркеты, павильоны, увеселительные, развлекательные заведения, это ночные клубы, караоке, дискотеки, а также помещениях общественного питания, это кафе, рестораны, бары и столовые. Так как мы надзорный орган, мы ведем контроль, санитарный надзор на этих предприятиях, то, соответственно, согласно этого закона и согласно Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях, статьи 82, мы обязаны вести контроль, надзор за соблюдением этого закона. Вот. И просто так, абы как, мы не ходим по предприятиям. Обязательно, как вот коллега отметил, обязательно нужна письменная жалоба. Пусть она будет в электронном формате, пусть она будет нарочным предоставлена, но обязательно письменная жалоба должна быть. Письменные жалобы у нас рассматриваются, расследуются при строгом наличии предписания, которое Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, эти предписания согласовываются. Для того, чтобы мы эти жалобы отправляли на согласование в Минэконом, обязательно мы должны приложить фото и видеофиксации, как ранее уже тоже сказали, потому что доказательная база должна быть, это не должно быть голословное. И только при наличии всех этих сведений, всех этих фактов, которые свидетельствуют о нарушении этого закона, Министерством экономики выдается предписание, и мы уже расследуем и проводим внеплановую проверку по расследованию фактов нарушения предпринимателями этого закона. Согласно статье 82 Кодекса о правонарушениях, принимаются меры согласно этой статьи на юридические лица, это 280 расчетных показателей, то есть 28 тысяч сомов налагаются штрафные санкции. Но жалобы на шум бывают разные. по категории они могут быть, значит, от музыкального сопровождения, жалобы могут быть от работы технологического оборудования, допустим, вышел из строя холодильный агрегат, он издает шум, допустим, вентиляционная система механическая тоже работает неэффективно, тоже издает шум, эти изнашиваются в процессе работы это оборудование, поэтому если такие тоже жалобы поступает, тоже мы эти жалобы расследуем. И нашу прерогативу входит, что при расследовании этих жалоб обязательно нашей аккредитованной лабораторией, где у нас инженера-лаборанты обученные, где имеется специальное оборудование, то есть шумомеры, которые проходят тоже ежегодную поверку в органах стандартизации, с этими шумомерами комплексно выходим на эти жалобы и ведется лабораторные замеры шума, чтобы это была тоже доказательная база, что идет шум, превышение уровня шума от предельно допустимых норм уровней или нет. Замеры шума проводятся в жилых помещениях домов, именно у жалобщиков, кто обращается с жалобами, и если это предприятие общественного питания, если увеселительное заведение, то от музыки, музыкального, допустим, сопровождения, то тоже нормируется, есть показатели внутри зала, обеденного зала, где звучит музыка, там тоже в середине, в конце зала тоже делают лабораторные замеры шума. Потом, после математических расчетов, эти результаты предоставляются в наш отдел, и мы по заключению уже принимаем меры. Мы даем рекомендательные санитарные предписания для проведения противошумовых мероприятий, если это действительно износ оборудования идет и так далее, чтобы они, допустим, сделали противошумовые мероприятия агрегата, установили на шумопоглощающую там основу, может быть, обшили эти помещения, стены там звукопоглощающим материалом, то есть они должны реагировать. Если эти предписания не выполняются, то при контрольной проверке делаем контрольные замеры, и если эти нарушения продолжают иметь место, то мы составляем протокол согласно Кодекса о правонарушениях, статья 82 на 28 тысяч сомов. Вот. Как-то так. Значит, какие у нас есть нормативы именно по предельно допустимым уровням шума. В жилых помещениях до 23.00 уровень шума не должен превышать 40 дБ А. После 23.00 часов, после 11 вечера, шум в ночное время до утра он не должен превышать 30 дБ А. Если в обеденных залах, допустим, этих увеселительных заведений, уровень шума не должен превышать 55 дБ. Раньше было 60 дБ, эти уже нормативы пересмотрены, и сейчас 55 дБ. Вот. Это тоже у нас есть постановление правительства Кыргызской Республики 201 от 2016 года, приложение 14, где разработаны и действуют санитарные правила и нормативы. Он звучит так: шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки. Там все прописаны эти уровни шума, и бывает у нас максимальный уровень, эквивалентный уровень шума и все вот эти нормативы. Вот. Кроме этого, хочу тоже отметить, что у нас приложение 9 к этому постановлению 201 есть по санитарным требованиям и правила к предприятиям предприятий общественного питания. Там статья 8 написано требования по ограничению производственного шума. Здесь пишется, что при проектировании, реконструкции, эксплуатации производственных помещений, обеденных залов, открытых площадок, и в которых размещается оборудование, которое генерирует, может генерировать шум, следует обязательно предусматривать противошумовые мероприятия, чтобы защита людей была от этого шума. Это отделка помещения звукопоглощающим материалом, это использование амортизирующих устройств, куда при монтаже оборудования, это ограничение выходной мощности музыкального сопровождения и обеспечение нормируемых параметров при музыкальном звучании, то есть не превышать 55 дБ, а, как я ранее сказала.
10: Кульнар, вот до вашей речи наш радиослушатель позвонил же, он говорил, видимо, то, что из-за дыма, вот, да, как бы он тоже страдает. Ну, подобная ситуация, вот, наверное, здесь тоже в Бишкеке бывает, вот здесь тоже недалеко московского металлива есть кафе, и как бы оно готовит, и вот из вентиляции выходит как бы дым, запахи еды, там шашлыка они готовят, и я как бы, и все это идет как бы на жилые дома. Вот в таком моменте тоже как быть, это как бы относится к вашей компетенции? Могут ли, например, жители многоэтажного дома как бы пожаловаться на это кафе, то, что оно как бы жарит, там варит, и весь этот дым вечером идет к ним, потому что в вечернее время, сейчас летний период, особенно кафе много людей, да, посещают, открытые такие, и вот из выход, как бы из трубы идет вот этот дым, запах шашлыка. Вот в этом вопросе как-то могут жители многоквартирного дома обратиться в ваш центр, и вы можете определить, на самом ли деле вот эти как бы выбросы, да, вот этот дым вот, влияет на жителей?
12: Ну, во-первых, эти выбросы в атмосферный воздух не являются прерогативой Центра госсанэпиднадзора, это прерогатива Министерства охраны окружающей среды. Вот. Во-вторых, то, что касается нашей службы, при проверках мы обращаем обязательно внимание, если установлено

0: топлены мангалы, если они жарят шашлыки, готовят и так далее. Обязательно, чтобы они работали на древесном угле. То есть не на твердом топливе, которое такие ужасные выбросы происходят в атмосферный воздух. Обязательно древесный уголь, он и пищевую безопасность гарантирует. Это обязательно мы смотрим, требуем у них сертификат на этот древесный уголь, что это не просто так голословно, что это действительно сертифицированный древесный уголь, что это из таких, как каких-то там пород, качественных пород дерева, и что его можно использовать при розжиге этого огня для приготовления вот этих вот пищевых продуктов, в том числе вот шашлыки, там кебабы и так далее. Вот. И мы обращаем обязательно внимание, и все это у нас в проверочных листах прописано, эффективная работа вытяжной системы, механической вытяжной вентиляции. То есть они должны обязательно периодически с профилактической целью проводить эти мероприятия, проверять, как у них фильтры работают, как часто они эти фильтры меняют. На эти фильтры у них тоже должны быть сертификаты, вот, чтобы, ну, как бы обезопасить и поменьше было вредных этих выбросов в атмосферный воздух.
1: Программа «Актуальный разговор», веду передачу я, Армик Ахтанов. Сегодня говорим про закон о тишине. В гостях санитарный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек Гульнара Ходжугулова, старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной системы при службе общественной безопасности ГУВД города Бишкек Мирбек Керималиев и заведующий отделом экономики и финансов муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району Кутман Аджигулов. Президент Кыргызской Республики еще в мае этого года подписал закон Кыргызской Республики о тишине. Данный закон принят в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни. И в соответствии с частью 1 статьи 1 указанного закона, данный закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и времени отдыха населения. Так, указанным законом определяются следующие. Это перечень объектов, помещений, территорий, подлежащих защите от нарушений покоя граждан и тишины. Также периоды времени. Действия нарушения тишины и покоя граждан, использование телевизоров, например, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, превышающих допустимые уровни звукового давления и шума, в том числе установленные в транспортных средствах, объектах торговли, увеселительных и развлекательных заведениях и помещениях общественного питания, игра на музыкальных инструментах, свист, пение, а также иные действия, сопровождающие звуками, превышающими допустимые уровни звукового давления и шума. Следующий вопрос я хотел бы, Кутманов, адресовать вам по поводу вот именно вашего Первомайского административного района. Скажите, вот на примере вашего района, как часто вот проводятся такие рейдовые мероприятия по, например, по кафе, ресторанам и так далее? Может быть, вы проводите свои рейды по жилым домам? Есть жалобы со стороны жителей, то, что вот уровень шума превышает, особенно после 22:00. Вам слово.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашем районе рейды проводятся на постоянной основе в месяц 2-3 раза совместно в составе комиссии УВД Первомайского района, СГСН города Бишкек. Также в ходе рейда были неоднократные нарушители хозяйственных субъектов, которые нарушали шум. В отношении в них были составлены протокола на сумму 26 тысяч. Также среди жилых домов совместно с МТУ и квартальным комитетом проводится комиссии. Также относительно парков тоже проводится рейдовые мероприятия совместно с инспекцией по соблюдению закона тишины.
1: Вот ряд кафе, да, тоже были оштрафованы, да. Какие-то, может быть, кафе, для того, чтобы, может быть, люди тоже знали, вот в таких местах вот проходит так шумно. И в целом, как сами хозяева, да, вот администрация кафе реагирует на это, они же сами знают, что есть такой закон вот о тишине, но вот все равно вот получают штрафы даже на, может, на 50 тысяч сомов и так далее.
2: Относительно соблюдения закона все хозяйственные субъекты были уведомлены. Многие уже постепенно уже убавляют звук до 10 часов. Так проводится работа на постоянной основе также.
1: Вы, получается, без предупреждения, да, посещаете?
2: Да, без предупреждения, без каких-либо... Как вышел указ президента, мы всех уведомили, все ознакомились, и без предупреждения проводим рейдовые мероприятия.
1: А сама администрация кафе, как они реагируют вообще на это? Они, может быть, говорят, что это бизнес, там мы работаем, да, люди приходят после 22:00, или все-таки они про законы все-таки знают, и вот реакция самих вот хозяев этих кафе, администраторов?
2: Поначалу они возмущались, сейчас они уже соблюдают закон уже, многие уже начали соблюдать.
1: А по заявлениям бывает, что...
2: Да, заявление выходит, да, обязательно заявление поступает. Мы также созываем комиссию, с ГСН города Бишкек приходит и измеряет шум. Если определенных децибел превышает данные, то со стороны ГСН выписывается протокол штрафа.
1: Ну, если говорить про шумных соседей, может быть, некоторые сдаются, да, квартиры. Mm-hmm. Вот, может быть, например, расскажете, когда вот вы выезжали вот в тот же многоквартирный дом, да, вот, и соседи шумят. Как, может быть, решаются вот конфликты? Может быть, другая сторона говорит, там, у них установлено, может быть, пианино, там, еще что-то. Либо они сдают квартиры, вот какие-то примеры для того, чтобы люди знали.
2: Пример был один такой. В многоквартирном доме я учился студент на музыканта. Мы выехали совместно с МТУ, провели разъяснительные работы. После этого соседи пришли на перемирие, и в дальнейшем музыкант уже убрал все свои инструменты.
1: А если, да, например, когда сдаются квартиры или...
2: Да, бывает тоже такие.
1: Посуточно. Ну, там, на месяц. Такие
2: там отдельные. Тоже так же проводятся рейды, и совместно мы тоже подключаем туда УГНС, законно ли они выдаются. Угу. Если нет, то составляем протокола также. С хозяев берем объяснительные, что впредь не будут опускать. Также они уже соблюдают.
1: Ну, бывает, что повторяются случаи, одни и те же заявления, а там уже один хозяин квартиры каждый раз пишет, вот,
2: нет, и редкий все повторяется случай, каждый редкий раз. Редкий случай. Повторяется тогда, когда квартиранты меняются. Тогда повторяются.
1: А вот как вы думаете, вот роль домовых комитетов, потому что им тоже, да, какие-то полномочия дают домкомы, как они могут реагировать на такой шум?
2: Полномочия домкома входят в составление акта при нарушении данного закона. И, соответственно, они могут передать администрацию или соответствующие органы. Также могут они вызвать правоохранительные органы на месте. И там на месте может решить вопрос уже.
1: В целом, вот если взять, ну, какой-то период, да, времени, вот за один рейд, да, сколько штрафуете, например, может быть, кафе, увеселительные заведения, может быть, за период, за один рейд, 2-3 кафе, или, может быть, за месяц, за полгода, вот как вы, какие-то статистика есть маленькая?
2: Так, относительно соблюдения закона тишины, мы провели с начала года 10 рейдов, выписали 2 протокола на сумму 56 тысяч. И также по многоквартирным домам тоже.
1: А бывает, что как бы оспаривают решение, может быть, те же кафе? Ну,
2: не,
1: что?
2: Уже там не оспаривается же. Uh-huh. Они уже берут вину на себя и с протоколом, с штрафами согласны уже. Uh-huh. Ну, то есть нарушение факт налицо бывает.
1: В процессе рейда, когда вот вы тоже выезжаете, как бы большой уже опыт есть, да, вот uh-huh. при шумах, когда шумные соседи, может быть, есть, и кафе, и рестораны, да? Что еще можно улучшить для того, чтобы, может быть, работа была более эффективной и чтобы, может быть, не повторялись такие случаи? Вот, может, какие-то конфликты происходят, недопонимания? Вот, что нужно улучшить, чтобы, может быть, это быстрее работа велась?
2: Быстрее, чтобы работа велась, ну, даже не знаю, что сказать даже. Почаще надо проводить разъяснительные работы. В ходе этого разъяснительных работ многие уже... Не нарушает уже, по большому количеству.
3: Профилактические, да, мероприятия?
2: Если взять статистику, даже поступление заявление уже уменьшилось к нам в администрацию и также в правоохранительные органы.
1: Мирбек, вот вам вопрос по поводу того, что есть какие-то, может быть, исключения, да, когда шуметь можно, может быть, это новогодние праздники или другие вот моменты?
3: Да, это можно по Трудовому кодексу, статье 66, это не относится к закону тишины, это праздничные дни, это, например, в Новый год, 23 февраля, День защиты Отечества, 8 марта, но то же самое, есть время в праздничные дни, это с 22.00 до 3.00 часов ночи. Вот.
1: Если используют, например, пиротехнические средства, там, да, вот шум тоже производит в таких моментах, как можно, ну, здесь определить в то же время, ну, не на Новый год, а может какой-то праздник произошел, и люди начинают жаловаться, вот ГУВД как может здесь действовать?
3: По этому случаю то же самое, на место выезжает сотрудник органов внутренних дел, то же самое, выявляется фото-видеофиксация, тем самым составляются протоколы для определенных лиц, которые устраивают, например, вот, шумы, вот, игры на музыкальных инструментах, все с пением, также иные действия, сопровождающие звуками, прерывающие допустимые уровни звукового давления и шума.
1: Как вы считаете, вот, основным органом контроля за соблюдением закона о тишине, кто является? Например, шум происходит или вот... Наверняка люди сразу же обращаются же в милицию, или все-таки здесь какие-то другие еще есть варианты?
3: Да, не только милиция, есть местные самоуправления, это МТУ, Акимиат и санэпиднадзор, то же самое. Например, в селах, в аилах это айлокмэту, те же самые права имеют право составлять протокола по закону о тишине.
1: Гульнара, вот по поводу, опять же, вот децибелов, да, разные бывают моменты, что некоторые говорят, что мы как бы сильно не шумели, уровень такой допустимый, и по времени мы там уложились, например, до 22.00. Вот сам вот определение вот этого шума, как, например, сосед может зафиксировать, да, это, может быть, это там крики, шумы, там, может, ругаются, может, супруги между собой. И вот как определить этот шум? Потому что он же как бы на видеофиксации тяжело его определить. Вот в этот момент как действует, например, соседям, которые вот по ту сторону, может быть, находятся стены?
0: Ну, вопрос, конечно, сложный. Именно на момент, когда происходит такое, зафиксировать это зависит тоже от тех граждан, которые это слышат, видят, вот, и по мере возможности, конечно, нужна фиксация. Вот, потому что, как ранее мы все сказали, что не имеем права без предписания проверять, и не имеем, и предписания не будут согласованы Министерством экономики, если будут отсутствовать факты, которые подтверждают, что имеет место это нарушение. Вот, то есть фото, видеофиксации и так далее. Чисто на слух очень громко звучит музыка или не звучит, или тихо она звучит, играет, или это фоновая музыка. Это опять-таки понятие растяжимое, нельзя что-то сказать конкретно, что вот, вот пришел, послушал, вот у вас шум нормальный или у вас шум там превышает. Это все, конечно, определяется на наших приборах, на шумомерах, которые могут фиксировать все эти колебания шума. Вот. И поэтому, поэтому и у нас и есть это аккредитованная лаборатория, поэтому для этого у нас обучаются, постоянно квалификацию поднимают свое инженера, лаборанты, которые умеют работать с этими приборами, только сугубо они. Вот. Эти дорогостоящие оборудования тоже они несут ответственность. И поэтому только вот согласно их результатам мы уже можем что-то говорить и предпринимать какие-то те или иные меры.
1: Вот когда на рейды сотрудники тоже Центра государственного санитарного и биологического надзора выходят, да, вот, и вот какая, как происходит их работа? Они тоже измеряют, да, вместе с оборудованием выходят или все-таки?
0: Ну, как, во-первых...
1: Или вот на первый взгляд они определяют, там шумно или нет?
0: Инициируют проверки эти комплексные, это местная Акимиат, местная власть, вот, собирает в составе комиссии одни... Одна служба не имеет права проводить эти рейдовые проверки, обязательно комплексно, обязательно это представители, сотрудники райадминистрации, сотрудники УВД и наши. И обязательно мы даем заявку в лабораторию, чтобы лаборатория выделила сотрудников с этими шумомерами. У нас два шумомера вот нашей организации, которые прошли проверку. И вот они, если две группы, то делятся, да, и работают. И там замеры шума делают, и здесь замеры шума делают, и потом результаты уже выдают. Как-то так работа поставлена. В принципе, уже люди знают, предприниматели знают, что есть, существует такой закон о тишине, что его надо строго соблюдать. И предприниматели уже добросовестные, они стараются до 10 часов все эти свои мероприятия завершить, музыку отключать, потому что, с другой стороны, они сами тоже довольны, что есть такой закон. Это говорит о том, что даже режим, их режим работы намного укорачивается. Они могут домой вовремя уже попасть, пораньше попасть, отдохнуть и так далее. То есть и вот эти вот мероприятия завершаются к этому времени. И люди тоже знают, население Кыргызстана знает, что есть такой закон, и что нужно, допустим, на те или иные мероприятия, вот эти массовые, идти вовремя, не так, как у нас раньше было, а вот пригласили на 5 часов. Стараться уже приходить в 5, чтобы уже все это вот в рамках этого времени, как говорится, все эти мероприятия уложились и приняли, провели мероприятие, и чтобы уже к 22:00 музыка не звучала.
1: А есть, например, вот есть ночные клубы, которые имеют как бы, в закрытых помещениях, но они как бы звук не слышно, где-то, может, в подвале еще изоляция хорошая есть. Они могут, например, по закону, да, уважаемые гости, к вам вопрос тоже, может быть, работать до 2-3 часов ночи?
0: Закон этот един для всех. Здесь вот в статье 3 прописано, что этот закон распространяется и для увеселительных, развлекательных заведений. Это ночные клубы, караоке, дискотеки. То есть они тоже не имеют права не соблюдать этот закон о тишине. Они также должны, обязаны соблюдать этот закон. Нету оговорки, нет изменений в этом плане, поэтому как-то так.
1: А если вдруг у них сейчас много LED-экранов, которые расположены возле домов, да, и вот они отсвечивают, может, в законе об этом прописано, и вот на квартиры, вот в ночное время такое сильное освещение от этих LED-экранов, такой как бы центр ваш может как бы рассмотреть вопросы, или все-таки это уже другие компетенции, органы?
0: А вы мне задаете? Да. Нет, это же закон о тишине, там проговаривается только по шуму, а освещенность, там, сильное сверкание или и так далее, здесь ни одного слова, ни одного предложения нет в этом законе. Поэтому,
1: Гербек Кутман, может, такие обращения у вас бывают?
2: Такие обращения поступают, но с арендатором данных LED-экранов мы проводим собеседование, и относительно этого они убавляют звук и яркость тоже убавляют. Когда они устанавливают данный LED-экран, они рассматривают траекторию. Они мешают ли или как бы не препятствуют ли жителям данного дома. Исходя из этого они устанавливают.
1: Угу. Вот, на примере у меня тоже вот на Московской живу. Угу. У меня вот прям вот, светит, да, если приходится шторами закрывать, прям, а еще они же меняют картинку, и вот как светомузыка вот
2: играет. Мы можем с арендаторами переговорить, что они убавили вот яркость, и звук тоже убавили. Большинство арендаторов так делают.
1: Но полностью они как бы не после какого-то времени, после ночи не выключаются, да, может, автоматически такого нету?
2: Реклама идет круглосуточно. Угу.
1: Ага. Какие еще проблемы, вот, Кутма, можете отметить, при вот, говоря про закон о тишине, может, во время рейдов какой-то опыт получили? Вот что можно еще сделать так, чтобы, может быть, поменьше было таких жалоб со стороны граждан?
2: Большой опыт нам показал, что поначалу всем нам удалось трудно, когда выписывали протокол, всем нам было трудно достать данные данного хозяйствующего субъекта. Но сейчас налоговая служба ввела вот единый код, там уже без проблем со стороны соответствующих служб выписывается протокол уже. Как бы препятствий уже нет, проблем тоже нет.
1: Получается, именно хозяев, да, наверное, тяжело найти в том же, например, доме, если...
0: Ночью. Вечером их же не бывает.
2: Их же не бывает, потому что некоторым администраторам они выписывают доверенность, а некоторым нет.

0: Я нахожусь у себя в квартире, это моя частная собственность, это мое кафе, и вообще не заходите, вы никто здесь, такое бывает?
1: Нет, вроде бы такого еще не было, все, вроде все знают. Гражданам хочу обратиться, чтобы они соблюдали закон и законность, не нарушали. В этой статье и в этом законе нету предупреждения, а сразу налагается штраф. Вот, хотел тоже обратиться к гражданам, чтобы не нарушали, а соблюдали тишину. После работы другим тоже гражданам надо отдохнуть после трудного дня, как говорится. В соответствии и был издан этот закон. Вот.
0: Мирбек Кутманов, то если больше вот статистику брать, больше как бы обращений, жалоб со стороны жителей больше приходит, или все-таки со стороны вот именно на многоквартирные дома, или все-таки на такие заведения, где кафе, рестораны и так далее?
2: В большинстве случаев на заведения приходится. На многоквартирные дома редко приходится.
0: Редко. Может, у нас чат есть тоже, может, домовые всегда говорят, там, квартиру сдают, там, шумят бесконечно, там, куда обращаться, что делать, да, на домкома, там, бывает, говорят, жалобы, напишите в милицию и так далее. Вот, наверное, тоже больше много таких сейчас квартир сдается же, ну, посуточно,
1: да.
0: И так далее.
1: Иногда бывает, там, дети играют, ну, с ними всегда проводятся профилактические беседы, ведутся профилактические работы на месте. То же самое. Если там, да, как бы говорится, квартиранты, там, музыканты или там кричат, играют на музыкальных инструментах, то надо соответствующие тоже написать протоколы, просто выписать в соответствии с законом о правонарушении.
0: Вот тоже бывают иногда жалобы, что окна выходят во двор, если это такой многоэтажный дом, там с четырех сторон, и дети шумят и пишут, заведите своих детей, там уже 10-11 часов вечера. В такой ситуации как быть? Может, бывают такие моменты?
1: В таких случаях есть инспектора милиции, работающие по несовершеннолетним, которые то же самое, до 10 должны быть уже дома, после 10 уже... То же самое выписываются протоколы именно родителям, то, что они без ведома отпустили своих детей. Вот. Об этом уже наши граждане знают.
0: Гульнара, вот вам завершающее слово очень коротко, да, по поводу закона о тишине, что вы еще хотели бы отметить?
3: Ну, я вот хочу отметить, что добросовестные предприниматели, они стараются все эти законы, которые у нас приняты, соблюдать. Но есть и такие крупные предприниматели, допустим, просто по собственному опыту, это строительные огромные компании, которые строят многоэтажные жилые дома. Сейчас везде же застраивается, везде. Вот почему-то для таких, казалось бы, мелких предпринимателей, для них закон работает, они соблюдают и так далее. А почему-то эти строительные компании, вот 10 часов вечера, то есть 22:00, после этого времени, все равно у них эти краны работают, шумят, все равно вот эти стучат, и все равно, ну, как бы к ним почему-то вот таких мер не принимаются. И, конечно, эти предприниматели, закон един для всех, то есть они тоже говорят, почему вот вы проверяете нас, смотрите, принимаете меры и так далее, а вот посмотрите там-то, там-то, там-то. Поэтому я думаю, что вообще наши граждане, каждый житель нашего Кыргызстана, он должен соблюдать все эти законы.
0: На самом деле вопрос вот именно работы строительных компаний зачастую в ночное время тоже доставляет очень много неудобств, да, жителям, которые находятся рядом. Это тоже такой отдельный такой большой вопрос, который тоже мы стараемся освещать. На Беринче радио готовим материалы по этому тему. Вот выслушиваем наших горожан, которые, ну, обращаются к нам на

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Министерство чрезвычайных ситуаций страны с дрона показало масштабы селя в Иссык-Кульской области. Также ведомство опубликовало кадры расчистки. Напомню, селевые потоки унесли двух человек. Один из них погиб, второго ищут. По предварительным данным, это школьник. Управление МЧС по Иссык-Кульской области призывает граждан строго соблюдать правила селевой безопасности и пока воздержаться от поездок в горные районы. Местным органам власти и службам гражданской защиты рекомендуется очистить внутренние арыки и селепропускные каналы, укрепить берега, а также обеспечить готовность сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в ряде ключевых панельных сессий, посвященных агропромышленному рынку и глобальной трансформации экономики. Об этом сообщают в Кабмине. Выступая на панельной сессии «Роль стран ЕАЭС в формировании международных агропроизводственных рынков», Данияр Амангельдиев обозначил приоритеты республики в обеспечении продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что Кыргызстан делает ставку на повышение экспортного потенциала агропродукции и глубокую переработку, активно внедряя государственные субсидии, современные санитарно-ветеринарные стандарты, передовые технологии водопользования и научную кооперацию внутри ЕАЭС для создания устойчивой и инновационной продовольственной системы. Особое внимание было уделено готовности к совместным инвестициям в логистические центры и развитию сектора аквакультуры. В рамках дискуссии «Экономика нового миропорядка. Структурная трансформация. Вызовы и возможности» первый заместитель председателя Кабинета министров представил анализ текущей трансформации мировых финансовых и торговых связей. Он отметил, что в условиях фундаментального слома старой архитектуры международных отношений Кыргызстан успешно позиционирует себя как ключевая региональная точка пересечения торговых и транзитных маршрутов. По его словам, место Кыргызстана в новом миропорядке – это адаптивная экономика, которая эффективно использует географические преимущества Центральной Азии для усиления внутреннего роста и региональной устойчивости. Распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики от 30 мая 2026 года утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования 3». Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны. Проект предусматривает оказание государственной поддержки частным предпринимателям в создании благоприятных условий для строительства зданий дошкольных образовательных организаций, проведения капитального ремонта, реконструкции в имеющихся помещениях и зданиях, а также для укрепления материально-технической базы действующих организаций, включая приобретение оборудования. В рамках проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2026 года. Чтобы получить льготный кредит, необходимо пройти комиссию Министерства просвещения. Для этого необходимо подать следующие документы: заявление на имя министра, бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детском саду, проектно-сметную документацию. На втором этапе требуется также пройти комиссию в Абанке и Эльдигбанке. Желающие получить льготный кредит могут подать документы в Министерство просвещения. Три отечественных предприятия, занимающиеся производством и переработкой натурального меда, включены в систему ТРАКЭС Европейского Союза. Об этом сообщили в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Данное решение стало результатом последовательной работы по приведению национальной системы ветеринарного контроля в соответствии с требованиями Европейского Союза. Отмечается, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Евросоюза открыло новые возможности для расширения экспортного потенциала страны. Включение предприятий в систему ТРАКЭС является важным этапом в организации поставок продукции животного происхождения на рынок Европейского Союза. Система обеспечивает прослеживаемость продукции, оформление ветеринарных документов, а также контроль за соблюдением санитарных и ветеринарных требований Евросоюза. Также сообщается, что открытие европейского рынка для кыргызского меда создает дополнительные возможности для
отечественных производителей, способствуют развитию пчеловодческой отрасли, наращиванию экспортного потенциала и продвижению экологически чистой продукции страны на международном уровне. В связи с культурно-массовым мероприятием на площади имени Турдакона Усубалиева, Старая площадь Бишкека, до 8 июня будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции столицы. В это время движение всех видов транспорта через площадь, а также парковка на прилегающих участках временно запрещены. Рекомендуется водителям заранее планировать маршруты передвижения по центральной части города, учитывать возможное увеличение времени в пути, использовать альтернативные маршруты объезда, строго соблюдать требования сотрудников милиции и дорожные знаки, установленные в местах ограничения движения. В Управлении патрульной службы милиции просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности, поддержание правопорядка и создание комфортных условий для проведения массового мероприятия. В Бишкеке состоялось техническое открытие двух новых надземных пешеходных переходов. Объекты расположены на проспекте Джибек-Джулу в районе Аламедунского рынка и на улице 7 апреля. Об этом сообщили в столичном муниципалитете. Переходы оборудованы лифтами и необходимой инфраструктурой для безопасного и комфортного передвижения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Длина надземного перехода на проспекте Джибек-Джулу составляет 27 метров, а на улице 7 апреля 37 метров. Сейчас на объектах завершаются организационно-технические работы. В ближайшие дни переходы будут введены в эксплуатацию и станут доступны для жителей и гостей столицы. Как отметили в столичном муниципалитете, реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной городской среды для пешеходов. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 101 сом 75 тынов, 1 российский рубль 1 сом 18 тынов, 1 казахский тенге 17 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тын. Внимание! Штормовое предупреждение. В период с 6 по 8 июня сего года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на предгорных и горных районах республики возможны селевые явления. На реках ожидается подъем уровней воды. Что касается прогноза погоды на 7 июня, то ночью на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Таласской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем на большей части территории Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33, в Таласской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 27-32, в зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 12-17, днем плюс 28-33. На Иссык-Куле ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 7-12, днем плюс 18-23. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.

воркауту. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Атлеты продемонстрировали отличную физическую форму, силу, выносливость и высокое спортивное мастерство. По итогам чемпионата победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными призами. Праздничную атмосферу поддержали зрелищные показательные выступления по воркауту и брейк-дансу, организованные для зрителей и участников. В мэрии отмечают, что проведение подобных соревнований способствует популяризации здорового образа жизни, развитию уличных видов спорта и привлечению молодежи к регулярным занятиям физической культурой. На Исыкуле с 5 по 14 июня проходит 24-й чемпионат Азии по армрестлингу и 23-й чемпионат Азии по пара-армрестлингу. По данным Госагентства физкультуры и спорта, в континентальном первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены из стран Азии, которые поборются за медали среди взрослых, молодежи, юниоров, подростков, ветеранов, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В рамках чемпионата соревнования пройдут на левую и правую руку, а победители будут определены в 291 категории. Кроме того, спортсменам вручат 873 медали, 888 дипломов и 15 кубков. На 6-х всемирных играх кочевников соревнования по кокберу и кокпару будут проводиться как отдельные дисциплины. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта. В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках подготовки к предстоящим играм. Ранее сообщалось о переговорах по выработке единых правил для кокберу и кокпара. В 2025 году в Бишкеке представители Кыргызстана и Казахстана обсуждали уже возможность унификации правил двух национальных конных игр. 6-е всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке на новом стадионе «Бишкек-Арена», а спортивные соревнования будут организованы в Исыкульской области. Сборная Кыргызстана для лиц с синдромом Дауна успешно выступила на всероссийском турнире по плаванию в городе Казань. Как сообщила руководитель фонда родителей детей с синдромом Дауна Сантера, команда из 7 отечественных спортсменов завоевала 15 наград различного достоинства. Турнир собрал масштабный состав участников. На дорожке вышли более 230 атлетов из Кыргызстана, России, Белоруссии, Казахстана и Италии. Медальный зачет нашей команды выглядит следующим образом. Золото – 5 медалей, серебро – 3 медали, бронза – 7 медалей. К соревнованиям сборную готовил главный тренер по пароплаванию Ислам Турдыев. Шлем чемпиона Формулы-1 Жиля Вильнёва был продан на аукционе за рекордные 1 250 тысяч долларов, сообщает Crash.net. Этот шлем Вильнёв носил в своей последней гонке Формулы-1 Гран-при Сан-Марино 1982 года, где он финишировал вторым, уступив напарнику по Феррари Дидье Перони, который проигнорировал приказы снизить скорость. Гонка состоялась всего за 2 недели до смерти Вильнёва. Предыдущий рекорд продажи автогоночных шлемов принадлежал амуниции трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны с Гран-при Бельгии 1992 года. Цена шлема бразильца составила 968 тысяч долларов. На официальном сайте УЕФА были опубликованы дата и место проведения церемонии вручения золотого мяча в этом году. Сообщается, что в этом году церемония впервые в истории пройдет в Лондоне. Это решение было принято в честь легендарного английского футболиста Стэнли Мэтьюза. Именно он 70 лет назад, в 1956 году, стал первым обладателем золотого мяча. Церемония состоится 26 октября. Напомним, что с 2024 года журнал «France Football» вручает эту престижную награду в сотрудничестве с УЕФА. В прошлом году золотой мяч получил Усман Дембеле, нападающий ПСЖ и сборной Франции. В этом году основные фавориты – Харри Кейн, Ламин Ямал, Деклан Райс и другие футболисты.
Игрок Crystal Palace Эван Гессан стал первым игроком, завоевавшим трофеи в двух разных турнирах УЕФА в течение одного сезона. Первую часть сезона Гессан провел в составе Астон Виллы, за которую сыграл 7 матчей в Лиге Европы. В январе футболист на правах аренды перешел в Crystal Palace. В составе лондонского клуба нападающий

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Кыргызстан на уходящей неделе впервые в своей истории избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Республика будет входить в состав одного из главных органов Всемирной организации в 2027-2028 годах. Голосование прошло 3 июня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За кандидатуру Кыргызской Республики проголосовали 142 государства. Конкурировавшие за место в Совбезе Филиппины получили 49 голосов. Выборы оказались непростыми. Победитель определился только после 4 туров голосования. В первых раундах ни Кыргызстан, ни Филиппины не смогли набрать необходимые 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи. Срок полномочий Кыргызской Республики начнется 1 января 2027 года и завершится 31 декабря 2028. Республика займет место, которое сейчас в Совете Безопасности занимает Пакистан. После объявления результатов голосования президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с этим событием. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН. Поздравляю, соотечественники», – написал президент в социальных сетях.
1: Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, 3 июня 2026 года при вашей поддержке Кыргызская Республика одержала историческую победу на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2027-2028 годов. Кыргызстан рассматривает данную победу как высокое доверие международного сообщества, а также как большую ответственность перед всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций. В период своего членства в Совете Безопасности ООН Кыргызская Республика намерена последовательно продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности, предотвращение конфликтов, развитие превентивной дипломатии, поддержку мирного урегулирования споров, усиление роли малых и развивающихся государств в международной системе, а также учет климатических, водных, горных и экологических вызовов в контексте глобальной безопасности. Выражаем искреннюю признательность всем государствам, поддержавшим нашу кандидатуру, и подтверждаем готовность быть ответственным, конструктивным и открытым партнером в Совете Безопасности ООН, действующим в интересах мира, стабильности и укрепления многосторонности. Отдельную признательность Кыргызская Республика выражает Республике Филиппины за достойное участие в избирательной кампании и конструктивное соперничество, прошедшее в духе взаимного уважения и приверженности принципов Организации Объединенных Наций. Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, прошу принять уверение в моем самом высоком уважении и наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания вашим народам.
0: Напомним, в мае глава государства обратился к лидерам стран-участниц ООН с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызстана. Он подчеркивал, что республика никогда прежде не входила в состав Совета Безопасности, а также заявлял о необходимости более широкого представительства малых, развивающихся и не имеющих выхода к морю государств в ключевых международных институтах. Он указал на растущую геополитическую напряженность и необходимость восстановления универсальности международного права. Президент также упомянул о продолжающихся вооруженных конфликтах в различных регионах мира, которые ставят под угрозу международную стабильность. По мнению президента, текущая динамика лишь подтверждает необходимость инклюзивного представительства стран, членов ООН в Совете Безопасности. Кыргызстан считает, что существующий дисбаланс, особенно недостаточное участие малых и развивающихся стран, подрывают устойчивость всей архитектуры коллективной безопасности.
2: Кыргызстан не связан с системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации. Это позволит нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности. Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его исполнения. избирательного применения. Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах. Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности. В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем. Это не декларативная позиция, а реализованная модель, демонстрирующая, что даже наиболее чувствительные вопросы безопасности поддаются урегулированию на основе переговоров и взаимного учета интересов. Как ответственный участник международного сообщества и трижды член Совета по правам человека ООН, Кыргызстан ведет последовательную работу по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства. В соответствии с законом о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, принятым в 2025 году, введены квоты для женщин, молодежи, этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всем мире наша страна предоставила женщинам наибольшее количество мест в парламенте. Мы стоим на первом месте. Кроме того, приняты зеркальные правовые нормы, регулирующие гендерные квоты в исполнительной и судебной власти, при формировании кабинета министров, отборе судей, а также при назначении руководителей местных органов власти, представительство одного пола теперь также не может превышать 70%. В случае избрания Кыргызской Республики будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений. Наши приоритеты включают усиление роли превентивной дипломатии, развитие посреднических механизмов, продвижение нераспространения и ядерного разоружения, институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью. Кыргызстан последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения. Мы стояли у истоков создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и являемся стороной ключевых международных инициатив в сфере разоружения. Подписание Кыргызстаном договора о запрещении ядерного оружия в 2025 году отражает нашу убежденность в том, что безъядерное будущее является основой глобальной безопасности. Наш подход к вопросам устойчивого развития и безопасности носит комплексный характер. Несмотря на отсутствие выхода к морю, в 2025 году наша страна присоединилась к соглашению о морском биоразнообразии, подтвердив приверженность защите глобальных экосистем. В качестве горной страны мы продвигаем концепцию взаимосвязанности природных систем от гор до океанов, исходя из понимания того, что устойчивость глобальной экологической системы является неделимой.
0: Итак, Кыргызстан одержал историческую победу, получив поддержку 142 государств на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Об этом рассказал политолог Мар Сариев. По его словам, Кыргызстан смог достичь этого величайшего успеха благодаря внешней политике президента Садыра Джапарова. Получение 142 голосов из 191 действительно демонстрирует позитивный имидж Кыргызстана на международной арене, поскольку многие страны выразили доверие вкладу нашего государства в глобальную безопасность, а это считается большой дипломатической победой.
3: Данное решение оказалось неожиданным, потому что Филиппины уже трижды были членом, непостоянным членом Совета Безопасности, является ключевым союзником Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, государство с населением 118 миллионов человек, в то время как Кыргызстан 7 миллионов, и в принципе ожидалось, что Филиппины опять уже в этот раз тоже займет это место, и это решение оказалось неожиданным. Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским Союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, организации исламских государств и другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Решение, это очень важно, потому что впервые непостоянным членом Совета Безопасности стала страна, которая имеет, не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы, водные проблемы, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, которые будет, как, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за 2 года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана. Я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, ну и другие очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. А теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы. Конечно, это имидж для республики. Республику поддержали все страны Центральной Азии единогласно еще в 2025 году по этому вопросу. Поэтому я думаю, что это очень большое достижение для Кыргызстана. Сейчас очень такая опасная ситуация в мире. Кризис международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, мы наблюдаем. Поэтому, да, это будет очень сложно, но я думаю, что Организация Объединенных Наций все равно остается единственным органом, который является в мировом масштабе единственным органом, где происходит консенсус и решение проблем. Поэтому, конечно, основные вопросы Кыргызстан будет и от локальных, скажем, водные проблемы, то, что идет опустынивание стремительными темпами в Центральноазиатском регионе, я думаю, это будет одна из ключевых проблем, проблемы терроризма, потому что угроза терроризма растет в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, вообще в мировой сфере, в смысле в мире происходит обострение конфликтов, и как бы эти конфликты растут в геометрической прогрессии, поэтому Центральная Азия тоже находится под угрозой конфликта. Все зависит от того, как будут решаться вопросы на Ближнем Востоке. Если Иран падет, то я более чем уверен, что следующий этап – это Центральная Азия. Поэтому очень много вопросов, которые надо будет решать в мировом масштабе. Для Кыргызстана это очень хороший урок и возможность заявить голос Центральной Азии по этим мировым проблемам.
0: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН будет способствовать значительному укреплению позиций и авторитета страны на международной арене, отметил эксперт Исмаил Дайров. По его словам, это большое достижение кыргызской дипломатии, результат многолетней работы по укреплению международного авторитета государства и продвижению его национальных интересов.
4: Безусловно, это очень большой успех кыргызской дипломатии. Это прежде всего успех, я считаю, нашего президента Садыр Нургужаевича Джапарова. Именно под его, так сказать, активным, так сказать, продвижением внешнеполитической линии Кыргызстана стало возможным победа в непростых условиях. Вы уже сказали, что там было 4 тура. Но это прежде всего признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент последние годы. И я думаю, что это также будет способствовать и другим успехам, и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит Бишкек плюс 25. Мы являемся лидерами в этом процессе. И мне отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности, или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот, это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Организации Объединенных Наций. И используя эту площадку, мы, несомненно, я думаю, сможем продвигать наши интересы, наши инициативы. Вот я уже упоминал горный саммит 27-го года. Вот, и также входить в более тесный контакт с другими партнерами в рамках этой структуры. И я думаю, что это будет играть только на пользу нашей стране. Вопросы о реформе Организации Объединенных Наций идут давно, уже лет 25, поскольку вот страны глобального юга, они постоянно вот на вот этих заседаниях различных групп, там на Генассамблее, в тематических комиссиях, говорили о том, что вот это доминирование западных стран, оно ведет к непропорциональному, так сказать, развитию всего мира, и что эта площадка, она создавалась ее отцами-основателями в 1945 году именно с целью, так сказать, равноправного представительства, справедливого отношения всех стран-членов. Однако, и, в общем-то, так оно и было до развала Советского Союза. Однако после того, как Союз развалился в 1991 году, в общем-то, вот этот баланс был нарушен. Мы вступили в эпоху однополярного мира. И, соответственно, все такие руководящие должности высшего, так сказать, состава, потом среднего управленческого состава международных организаций, он отдавался приоритет именно западным странам. Это вызывало вполне справедливую критику. И Китай, Россия об этом неоднократно говорили. И вот в прошлом году об этом же сказал и Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, вот, когда читал его речь, не смотрел в Ютубе, он подвел к сокрушительной критике, сказав, что он не выполняет свои уставные цели и задачи. Но он это имел в виду, что именно вот это давление стран глобального юга, оно как раз таки и показало, что и сейчас он не знает, как двигаться в условиях вот этой геополитической турбулентности, поскольку ее голос совершенно не слышен, вот, когда ведутся различные войны. Вот, нет вот этих осуждений, как говорится, тех или иных позиций стран-агрессоров. Вот, и это очень важно, кстати, чтобы вот этот баланс мировых интересов разных групп стран, он соблюдался на площадке этой авторитетной международной организации. Благодаря активной политике нашего президента, Кыргызстан в последние годы активно продвигает наши горные инициативы. И в 27-м году будет горный саммит, плюс Бишкек плюс 25. Напомню, что еще в 2002 году был проведен горный саммит. Вот. И вообще Кыргызстан впервые привлек внимание мирового сообщества к проблемам горных стран. И вот используют проблемы безопасности, они тесно связаны с вопросами экологической безопасности, климатической безопасности. И вопрос вот этой экологии, изменения климата, они уже давно заняли прочное место среди приоритетов мировой повестки дня. И вот используя вот эту площадку, я думаю, что нам необходимо именно продвигать вот эти интересы. А кроме того, страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана, входят в организацию ШОС. И ШОС, это, как вы знаете, Китай, Индия, Россия, Пакистан. Это те страны, где высочайшие горные вершины. Это Гималай, Гиндукуш, Тибет, Тяньшань, Памир-Алай. Вот. И именно вот даже на этой почве мы можем продвигать наши интересы, говоря о важности. А горы – это являются водонапорными башнями мира. Именно от них зависит, так сказать, водоснабжение многих стран, регионов, которые расположены в руслах тех или иных трансграничных рек. И это налагает особую ответственность на нашу страну. Вот я знаю, что Таджикистан тоже продвигает глобальные инициативы, водные инициативы. Вот недавно, буквально неделю назад, завершилась крупная международная конференция в Душанбе. Я когда отслеживаю эти вещи, вижу, что там у них очень все системно, последовательно. Они продвигают интересы, так сказать, как своей страны, так и интересы глобального юга. И в этом отношении нам тоже нужно, так сказать, подумать о наших приоритетах, поскольку вот те вопросы, которые двигаются до последнего времени в рамках горной повестки дня, они вызывают достаточно серьезные вопросы, поскольку, ну, я знаю, что такое горное партнерство, там до сих пор оно занимает ведущие позиции западные страны. И, как говорится, реализуя их повестку дня под диктовку, говорится, западных консультантов, мы, хотим того или не хотим, идем против, так сказать, интересов стран глобального юга. Вот. И того же Индии, Китая, на мой взгляд, вот, Пакистана, там тоже свои есть проблемы. И нам необходимо в этом отношении достаточно, так сказать, серьезно пересмотреть наши векторы, направления, приоритеты в горной повестке дня, которые, так сказать, мы номинально, так сказать, возглавляем в рамках системы Организации Объединенных Наций. Безусловно, это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества на многосторонней, в рамках различных площадок. Ну, это прежде всего вот это Совет Безопасности, потом Евразийская экономическая союза, ШОС, там, других организаций, там, ОДКБ, членом которых является Россия, Кыргызстан. И я думаю, что вот буквально недавно состоялся саммит ЕАЭС в Астане, где наши главы государств определяли стратегические направления развития. А я думаю, когда вот анализирую вот это ЕАЭС и ШОС, вот, и президент России, и председатель КНР Си Цзиньпинь, они вместе говорят о сопряжении вот этих двух, так сказать, крупных региональных процессов. Это сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Вот. И поэтому, и став членом Совета Безопасности, у нас, как говорится, будет больше доступа к рабочим контактам на этом уровне. Мы можем организовать своего рода как на двусторонние с российскими коллегами, так и на многосторонние в рамках вот этих международных организаций совместные мероприятия, встречи, круглые столы, для того, чтобы прояснять ситуацию вот в нынешних весьма непростых геополитических условиях, вот, когда вот эта эскалация набирает свои ходы, вот, и лидеры ведущих стран Совета Безопасности и стран ШОС, они прилагают все усилия, чтобы, так сказать, вот это, утихомирить эти процессы, вот, ввести их в стабильное русло, и чтобы развитие мира, так сказать, пошло по более, так сказать, спокойному треку, без вот этих военных конфликтов и без угрозы перерастания вот этих локальных военных конфликтов в более широкие, вплоть до глобального.
0: Напомним, Кыргызстан на этой неделе был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. В голосовании приняли участие 191 государство. И по его итогам Кыргызская Республика одержала уверенную победу, получив 142 голоса поддержки. Официальное исполнение Кыргызстаном полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН начнется 1 января 2027 года. Отмечу, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств. 5 из них – постоянные члены с правом вето: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Еще 10 стран избираются Генеральной Ассамблеей на 2-летний срок. Одновременно с Кыргызстаном в Совет Безопасности на 2027-2028 годы избраны Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Они сменят Пакистан, Грецию, Данию, Сомали и Панаму, чьи полномочия истекают в конце 2026-го. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе в пятницу 5 июня принял министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вызовам современности, в том числе связанным со стремительным развитием цифровых технологий. Стороны подчеркнули важность укрепления информационной безопасности и совместного противодействия киберугрозам. Глава государства подчеркнул, что встреча проходит в знаковый период, в год 25-летнего юбилея организации и председательства в ней Кыргызстана, проводимого под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что в условиях глубокой трансформации международной системы и кризиса глобальной стабильности Шанхайская организация сотрудничества сохраняет свою устойчивость и выступает надежным механизмом укрепления доверия и безопасности. Говоря о современных вызовах, президент отметил, что преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. Глава государства подчеркнул, что именно поэтому особое значение приобретают практические шаги по укреплению институциональной базы Шанхайской организации сотрудничества.
5: Наша встреча проходит в знаковый период, когда Кыргызская республика выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Особенно символично, что этот этап совпадает с 25-летним юбилеем нашей организации. Мы проводим его под девизом «25 лет ШОС» вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Сегодня, когда международная система переживает глубокую трансформацию, ослабевает прежние механизмы глобальной стабильности и растет недоверие между государствами, ШОС остается одной из немногих платформ, где сохраняется культура равноправного диалога и поиска консенсусных решений. В основе этого успеха лежит шанхайский дух, взаимное уважение и приоритет безопасности. Этот капитал доверия мы обязаны беречь и приумножить. Современные вызовы по правопорядку утратили локальный характер. Международный терроризм, радикализация, транснациональная преступность, наркотрафик и киберугрозы формируют единое трансграничное пространство рисков. Мы также видим появление новых вызовов, связанных с развитием цифровых технологий. Преступный мир активно осваивает искусственный интеллект, автоматизирует кибератаки, использует дезинформацию и создает новые каналы для незаконных финансовых потоков. В этих условиях традиционные подходы уже недостаточны. Требуется новая архитектура сотрудничества, более интегрированная и технически оснащенная. Именно поэтому особое значение приобретают наши практические шаги по укреплению институциональной базы ШОС. Речь идет о создании универсального центра по противодействию угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры ШОС, который объединит в себе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке и Центр информационной безопасности в Ташкенте. Истинная сила международного сотрудничества измеряется не количеством подписанных документов, а реальной способностью государств действовать совместно в кризисные моменты. Сегодня именно ваше ведомство находится на передовой линии защиты наших граждан и государств от транснациональных рисков. От прочности ваших прямых межведомственных контактов и технологической готовности зависит устойчивость всего регионального пространства. Позиция Кыргызской Республики неизменна. Безопасность на пространстве ШОС должна быть опережающей, способной прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб. Как принимающая сторона, Кыргызстан создал все условия для вашей плодотворной работы. Убежден, что итоги сегодняшнего совещания заложат прочный фундамент для формирования более устойчивого, предсказуемого и справедливого международного порядка.
0: В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Нурлан Еремикбаев выразил признательность главе государства за личное внимание к вопросам сотрудничества в организации, в том числе вопросам усиления безопасности. Он также поздравил президента Садыра Джапарова и народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы, подчеркнув, что это достижение является убедительным свидетельством высокого международного авторитета Кыргызстана и признанием его вклада в укрепление мира и безопасности. Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев также подчеркнул активное и результативное председательство Кыргызстана в ШОС. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке к саммиту, также проходят совещания профильных механизмов. Он отметил, что совещание министров внутренних дел и общественной безопасности возобновило свою работу с 2022 года по инициативе кыргызской стороны.
6: Хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургужевичу Жапарову, за личное внимание к вопросам сотрудничества в ШОС и в том числе вопросам усиления безопасности. Гостеприимство Кыргызской Республики и безупречная организация работы всех наших механизмов создают прочную основу для предметного диалога. От имени секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично, а также, думаю, и от всех наших коллег, сердечно поздравляем вас и народ Кыргызстана с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это значимое достижение является убедительным свидетельством высокого международного авторитета Кыргызской Республики и признания ее вклада в укрепление мира и безопасности. Хотел бы отметить активное и результативное председательство Кыргызстана в ШОС. Кроме выдвижения важных инициатив, работы по подготовке саммита, четко проходят совещания профильных механизмов. За время председательства Кыргызстана в организации уже состоялось 18 мероприятий на уровне первых руководителей министерств и ведомств государств ШОС. Важно также, что сегодняшнее совещание министра внутренних дел и общественной безопасности возобновило свою работу 2022 года по инициативе кыргызской стороны.
0: И в этот же день президент Садыр Джапаров принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, который побывал в стране с официальным визитом. Глава государства отметил, что визит Александра Турчина является важным подтверждением поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего стремления к дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, горнодобывающей и туристической отраслях. Президент Садыр Джапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении взаимодействия с Беларусью, включая реализацию проектов по созданию совместных предприятий, локализацию производств и привлечение современных технологий.
5: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное подтверждение поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего настроя на дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы с уважаемым Александром Григорьевичем всецело настроены на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня между нашими странами имеются все необходимые предпосылки для этого. Самое главное, имеется твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс практическому взаимодействию.
0: Премьер-министр Александр Турчин передал слова приветствия и добрые пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко, а также поздравил с избранием Кыргызстана в состав Совета безопасности ООН. Это, несомненно, успех кыргызской дипломатии и свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества, подчеркнул Александр Турчин.
7: Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить вас с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН. Я знаю, какую колоссальную работу вы проделали, и лично вы, уважаемый Садыр Нагажоевич, и ваши люди, поэтому еще раз искренне поздравляю вас с этим важным событием. И, несомненно, это успех кыргызской дипломатии, свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества. Александр Григорьевич подчеркнул, что мы с глубоким уважением относимся к планомерной и взвешенной внешней политике Бишкека, направленной на развитие конструктивного диалога и формирование справедливого миропорядка. За последние годы двусторонние связи получили заметное развитие. Существенно возросла результативность работы совместных механизмов, в том числе межправительственной комиссии. Активно развиваются контакты между регионами, а также прямые связи между предприятиями и деловыми кругами, что формирует устойчивую основу для долгосрочного партнерства. Сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Это подтверждает наличие перспективной базы для дальнейшего расширения сотрудничества, а также высокую адаптивность и взаимодополняемость наших экономик. Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции. В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед.
0: Собеседники отметили необходимость обеспечения практической реализации достигнутых договоренностей и своевременного выполнения дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В завершении глава государства передал теплые пожелания своему коллеге Александру Лукашенко, отметив, что с нетерпением ждет участие президента Беларуси в саммите ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность, что итоги визита Александра Турчина будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Кыргызстаном и Беларусью. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За пультом режиссера сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, вам удачных и насыщенных выходных. Оставайтесь на волне Биринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. У времени есть особая память. Иногда она хранится не только в книгах или фотографиях, но и в движении, музыке, голосе, сцене. Есть имена, которые продолжают звучать спустя десятилетия, потому что становятся частью культуры и частью истории. 17 мая на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева вновь был показан балет «Чолпон». Постановку посвятили столетию со дня рождения Бибисары Бишеналиевой, первой профессиональной кыргызской балерины и одной из ключевых фигур в истории национального искусства. Балет «Чолпон» впервые был поставлен еще в 1944 году. С тех пор спектакль остается одним из символов кыргызской сцены. Менялись поколения артистов и зрителей, но сама история продолжала жить. Наверное, в этом и заключается особая сила искусства, когда спустя десятилетия оно все еще способно говорить со временем. Имя Бибисары Бишеналиевой тесно связано с историей становления кыргызского балета. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, выступала на крупнейших сценах Советского Союза и стала одной из тех, кто фактически создавал профессиональную национальную балетную школу. На сцене она исполнила десятки ведущих партий мирового репертуара: Адетту, Аделию в «Лебедином озере», Джульетту в «Ромео и Джульетте», Аврору в «Спящей красавице». Но при этом всегда оставалась частью кыргызской культуры. Сегодня имя Бибисары Бишеналиевой носит балетная труппа театра оперы и балета, и это, наверное, больше, чем просто название. Это память о человеке, который сумел соединить мировую школу балета и национальную сцену. О человеке, благодаря которому кыргызское искусство стало известно далеко за пределами страны. О значении личности Бибисары Бишеналиевой и месте балета «Чолпон» в истории кыргызской сцены рассказала народная артистка Кыргызской республики, главный балетмейстер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулла Самалдыбаева Айзада Тумакова.
1: Именно 17 мая

0: Кировки, народный артист Кыргызской республики Уран Сарбагышев. Михаила Раухсергера балет «Чолпон» был поставлен в 1944 году. И вот удивительный факт такой, да, что первую роль «Чолпон» станцевала сама Бибисара Бишеналиева. Она такая была очень чистая, самоотверженная героиня, мужественная. В последующем уже году, в 1953 году, Михаил Раухсергер предложил Бибисаре Бишеналиевой исполнить роль Айдай. И вот именно этой ролью Айдай она была известна всему миру. И этот балет в нашем театре находится в золотом фонде. Мы стараемся каждый нюанс сохранить, поставленный Нурдином Тугеловым в последующем редакции Урана Сарбагишева, ничего не потерять и передать молодому поколению.
1: Что можно сказать о значении личности вообще Бибисары Бишеналиевой в кыргызском искусстве?
0: Знаете, можно сказать, что именно Бибисара Бишеналиева первая сумела рассказать миру о красоте кыргызской культуры языком классического балета. Именно она в первой группе оказалась в далекой городе Ленинграде, где она отучилась, и ее наставником была Агриппина Яковлевна Баганова, сама мэтр. Все-таки Агриппина Яковлевна Баганова, она смогла методически делать в хореографической школе, академии, построение всех движений, танцев, которые связаны именно с балетом. От ее методики весь мир сейчас вот отталкивается и старается обращаться именно к ее методике.
1: Мне кажется, в первое время Бибисаре Бишеналиевой было немного, трудновато.
0: Ну, конечно, она же была юная, она тогда боялась, его хрупкая девочка была. И далекий Ленинград, эта атмосфера театральная, величие города, где дворцы, да, шикарные проспекты, улицы. Все для нее это было новое. Я так думаю, она очень любила танцевать. Ведь она же была очень музыкальная, нежная, такая хрупкая. И несмотря на эти тяжелые годы учебы, она все равно училась, ей это нравилось.
1: Рассказываете ли вы молодым артистам балета о роли Бибисары Бишеналиевой?
0: Конечно, знают, потому что мы в театре оперы балета, имени Абдулласа Молдобаева, стараются, конечно, на юбилейные даты приурочить или фестиваль, или вот конкурсы, или же спектакли. Поэтому младшее поколение, они знают. Мало того, у нас есть, конечно, документальный фильм о Бибисаре Бишеналиевой, снят как с детства, с юности она училась, как она возвратилась, танцевала здесь, все партии заглавные. Какие у нее партнеры были, очень известные в то время тоже. Поэтому молодые поколения, они знают.
1: На ваш взгляд, как изменился сейчас балет?
0: Знаете, все-таки в мире сейчас происходит тенденция такая, все усовершенствуется. Если еще в годы войны, послевоенное время, советское время, да, вот, ну, это по методике я могу сделать акцент. И непозволительно было высоко ноги поднимать. И сейчас балерины, конечно, очень растянутые, гибкие.
2: В архивных материалах сохранились редкие записи разных лет. На одной из них Бибисара Бишеналиева рассказывает о поездке в Китайскую Народную Республику. Сегодня этот голос воспринимается уже не просто как воспоминание, а как часть большой культурной эпохи.
3: Кинокорреспондент присутствовал на занятиях известной балерины, народной артистки Киргизской ССР Бибисары Бишеналиевой. Мы попросили Бишеналиеву рассказать о своей поездке в Китайскую Народную Республику.
4: В конце прошлого года мне посчастливилось в числе группы советских артистов побывать в Китае. Мы давали концерты в заводах, клубах, театрах и большей части на открытом воздухе. Наше пребывание там широко освещалось в газетах. Где бы мы ни были, наши концерты пользовались неизменным успехом, и зрители после концертов окружали нас и выражали свои искренние дружеские чувства с советским делегатом.

0: середине прошлого века культура для Кыргызстана становилась не просто искусством, а частью формирования национальной идентичности. Появлялись первые профессиональные театры, оперные постановки, балетные спектакли. И именно поколение Бибисары Бишеналиевой стояло у истоков этой большой культурной эпохи. Они создавали сцену практически с нуля.
1: Обладательница орденов и медалей, народная артистка Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов, звезда Кыргызского театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева, уникальная танцовщица Бибисара Бишеналиева ушла из жизни совершенно молодой, в возрасте 46 лет, в 1973 году, 10 мая. Со всех концов света прибыли поклонники ее незабвенного таланта, чтобы с почестями проводить свою любимую балерину в последний путь.
0: В программе использовались архивные материалы и записи разных лет, посвященные Бибисаре Бишеналиевой. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
2: Бишкекте саат 15.
3: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан Курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Министерство чрезвычайных ситуаций страны с дрона показало масштабы селя в Иссык-Кульской области. Также ведомство опубликовало кадры расчистки. Напомню, селевые потоки унесли 2 человек. Один из них погиб, 2-го ищут. По предварительным данным, это школьник. Управление МЧС по Иссык-Кульской области призывает граждан строго соблюдать правила селевой безопасности и пока воздержаться от поездок в горные районы. Местным органам власти и службам гражданской защиты рекомендуется очистить внутренние арыки и селепропускные каналы, укрепить берега, а также обеспечить готовность сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в ряде ключевых панельных сессий, посвященных агропромышленному рынку и глобальной трансформации экономики. Об этом сообщают в Кабмине. Выступая на панельной сессии «Роль стран ЕАЭС в формировании международных агропроизводственных рынков», Данияр Амангельдиев обозначил приоритеты республики в обеспечении продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что Кыргызстан делает ставку на повышение экспортного потенциала агропродукции и глубокую переработку, активно внедряя государственные субсидии, современные санитарно-ветеринарные стандарты, передовые технологии водопользования и научную кооперацию внутри ЕАЭС для создания устойчивой и инновационной продовольственной системы. Особое внимание было уделено готовности к совместным инвестициям в логистические центры и развитию сектора аквакультуры. В рамках дискуссии «Экономика нового миропорядка. Структурная трансформация. Вызовы и возможности» первый заместитель председателя Кабинета министров представил анализ текущей трансформации мировых финансовых и торговых связей. Он отметил, что в условиях фундаментального слома старой архитектуры международных отношений Кыргызстан успешно позиционирует себя как ключевая региональная точка пересечения торговых и транзитных маршрутов. Распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики от 30 мая 2026 года утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования 3». Об этом сообщили в Министерстве просвещения страны. Проект предусматривает оказание государственной поддержки частным предпринимателям в создании благоприятных условий для строительства зданий дошкольных образовательных организаций, проведения капитального ремонта, реконструкции в имеющихся помещениях и зданиях, а также для укрепления материально-технической базы действующих организаций, включая приобретение оборудования. В рамках проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2026 года. Чтобы получить льготный кредит, необходимо пройти комиссию Министерства просвещения. Для этого необходимо подать следующие документы: заявление на имя министра, бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детском саду, проектно-сметную документацию. На втором этапе требуется также пройти комиссию ВАБанки и Эльдигбанки. Желающие получить льготный кредит могут подать документы в Министерство просвещения. 3 отечественных предприятия, занимающиеся производством и переработкой натурального меда, включены в систему ТРАКЭС Европейского Союза. Об этом сообщили в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Данное решение стало результатом последовательной работы по приведению национальной системы ветеринарного контроля в соответствии с требованиями Европейского Союза. Отмечается, что официальное признание права Кыргызстана на экспорт меда в страны Евросоюза открыло новые возможности для расширения экспортного потенциала страны. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня: $1 США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 101 сом 75 тынов, 1 российский рубль 1 сом 18 тынов, 1 казахский тенге 17 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тын. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.
1: Здравствуйте, далее на Беринчи радио программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Кыргызстан смог достичь этого величайшего успеха благодаря внешней политике президента. Получение 142 голосов из 191 действительно демонстрирует позитивный имидж Кыргызстана на международной арене, поскольку многие страны выразили доверие вкладу нашего государства в глобальную безопасность. Это считается большой дипломатической победой, особенно для такого государства, как Кыргызстан, которое не обладает крупной экономической или военной мощью. Усиление политического влияния. Совет Безопасности принимает решения, связанные с миром и безопасностью во всем мире. В качестве непостоянного члена Кыргызстан получит возможность влиять на глобальную повестку дня. Повышение международного авторитета, получение 142 голосов из 191 – это показатель доверия мирового сообщества к Кыргызстану. Это еще больше увеличит политический вес Кыргызстана. Доступ к проектам развития. Представительство в Совете Безопасности позволит Кыргызстану получать больше поддержки от международных финансовых институтов и стран-доноров. Продвижение вопросов безопасности. Кыргызстан сможет поднимать на мировом уровне такие важные для себя вопросы, как региональная безопасность, борьба с терроризмом и изменение климата. Обмен опытом. Работа в механизмах ООН даст кыргызским дипломатам ценный опыт, что в долгосрочной перспективе повысит эффективность внешней политики государства. Подробно об этом на этой неделе в программе «Кыргызстан» говорили с директором регионального горного центра Центральной Азии Исмаилом Даировым и Марсом Сариевым, политологом.
2: Ну, безусловно, это очень большой успех кыргызской дипломатии. Это прежде всего успех, я считаю, нашего президента Садыр Нургужаевича Джапарова. Именно под его, так сказать, активным, так сказать, продвижение внешнеполитической линии Кыргызстана вот, стало возможным победа в непростых условиях. Вот, вы уже сказали, что там было 4 тура. Вот. Но это, прежде всего, признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент последние годы. И я думаю, что это также будет способствовать и другим успехам, и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит «Бишкек плюс 25». Мы являемся лидерами в этом процессе. И мне отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности. Или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот, это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Организации Объединенных Наций. И используя эту площадку, мы, несомненно, я думаю, сможем продвигать наши интересы, наши инициативы. Вот я уже упоминал горный саммит 27-го года. Вот. И также входить в более тесный контакт с другими партнерами в рамках этой структуры. И я думаю, что это будет играть только на пользу нашей стране. Ну, знаете, вопросы о реформе Организации Объединенных Наций идут давно, уже лет 25, поскольку вот страны глобального юга постоянно вот на вот этих заседаниях различных групп, там Генассамблеи, в тематических комиссиях, говорили о том, что вот это доминирование западных стран, оно ведет к непропорциональному, так сказать, развитию всего мира, и что эта площадка, она создавалась ее отцами-основателями в 1945 году именно с целью, так сказать, равноправного представительства, справедливого отношения всех стран-членов. Однако, и, в общем-то, так оно и было до развала Советского Союза. Однако, после того, как Советский Союз развалился в 1991 году, в общем-то, вот этот баланс был нарушен. Мы вступили в эпоху однополярного мира. И, соответственно, все такие руководящие должности высшего, так сказать, состава, потом среднего управленческого состава международных организаций, он отдавался приоритет именно западным странам. Это вызывало вполне справедливую критику. И Китай, Россия об этом неоднократно говорили. И вот в прошлом году об этом же сказал и Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН. Я когда читал его речь и смотрел в Ютубе, он подвел к сокрушительной критике, сказав, что ООН не выполняет свои уставные цели и задачи. Но он это имел в виду, что именно вот это давление стран глобального юга, оно как раз таки и показало, что и сейчас он не знает, как двигаться в условиях вот этой геополитической турбулентности, поскольку ее голос совершенно не слышен, вот, когда ведутся различные войны. Вот, нет вот этих осуждений, как говорится, тех или иных позиций стран-агрессоров. Вот, и это очень важно, кстати, чтобы вот этот баланс мировых интересов разных групп стран, он соблюдался на площадке этой авторитетной международной организации.
3: Данное решение оказалось неожиданным, потому что Филиппины уже трижды были членом, непостоянным членом Совета Безопасности и являются ключевым союзником Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Государство с населением 118 миллионов человек, в то время как Казахстан 7 миллионов. И, в принципе, ожидалось, что Филиппины опять уже в этот раз тоже займет это место. И это решение оказалось неожиданным. Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским Союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, организации исламских государств и другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Решение, это очень важно, потому что впервые непостоянным членом Совета Безопасности стала страна, которая не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за 2 года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана, я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, ну и другие очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. А теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы. Конечно, это имидж для республики. Республику поддержали все страны Центральной Азии единогласно еще в 2025 году по этому вопросу. Поэтому я думаю, что это очень большое достижение для Кыргызстана.
1: 27-28 года, вот вы отметили, да, о том, что вопросы, да, того, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, проблемы от экологии с каждым годом все больше и больше тоже поднимается. По вашему мнению, вот какие, может быть, первоочередные вопросы Кыргызстан будет как бы поднимать на этой международной площадке, потому что площадка большая, Организация Объединенных Наций в последнее время тоже, с одной стороны, подвергается критике со стороны экспертов о том, что, может быть, она не имеет таких рычагов влияния, и вот на те или иные проблемы, которые существуют во всем мире, политика меняется, вот мы видим, что много войн в тех или иных точках происходит. Вот какие вопросы могут поднимать Кыргызстан вот на заседаниях, которые будут проходить уже в следующем году?
3: Да, сейчас очень такая опасная ситуация в мире. Кризис международных структур, в том числе Организация Объединенных Наций, мы наблюдаем. Поэтому, да, это будет очень сложно, но я думаю, что Организация Объединенных Наций все равно остается единственным органом, который является в мировом масштабе единственным органом, где происходит консенсус и решение проблем. Поэтому, конечно, основные вопросы Кыргызстан будет от локальных, скажем, водные проблемы, то, что идет опустынивание стремительными темпами в Центральноазиатском регионе, я думаю, это будет одна из ключевых проблем. Проблемы терроризма, потому что угроза терроризма растет в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, вообще в мировой сфере, в смысле в мире происходит обострение конфликтов, и как бы эти конфликты растут в геометрической прогрессии, поэтому Центральная Азия тоже находится под угрозой конфликта. Все зависит от того, как будут решаться вопросы на Ближнем Востоке. Если Иран падет, то я более чем уверен, что следующий этап – это Центральная Азия. Поэтому очень много вопросов, которые надо будет решать в мировом масштабе. Для Кыргызстана это очень хороший урок и возможность заявить голос Центральной Азии по этим мировым проблемам.
1: Избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это огромный успех внешней политики в истории суверенной страны. Министерство труда, социального обеспечения и миграции информирует граждан, что с 1 июля в России вступают в силу новые требования для иностранцев из безвизовых стран СНГ, включая граждан Кыргызстана. С 1 июля для въезда на территорию России необходимо скачать мобильное приложение RUID, зарегистрировать себя с указанием паспортных данных, указать цель поездки, дату въезда и выезда, регион посещения, разместить в личном кабинете свое фото, биометрические данные и голос, подать заявление на въезд и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле, который действует в течение 90 дней со дня оформления. Заявление должно быть оформлено не позднее, чем за 72 часа до пересечения государственной границы. В экстренных случаях, связанных с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, допускается подача заявления минимум за 4 часа до въезда. Одновременно продолжает действовать обязательная биометрическая идентификация иностранных граждан в пунктах пропуска в России, предусматривающая фотографирование и сдачу отпечатков пальцев. Минтруда также обращает внимание об увеличении сроков временного пребывания в Российской Федерации профессиональных водителей государств-участников СНГ, осуществляющих международные автомобильные перевозки до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи ими в установленном порядке заявления о целях въезда и пребывания проживания в Российской Федерации. Подробно об этом в эфире Беринчи Радио рассказал начальник управления внешней миграции Минтруда Майрамбек Бишенов.
4: На сегодняшнее современное время вопросы миграции, они глобальные, миграционные процессы, они глобальные, что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни хотели, но это все-таки глобальные процессы, которые идут по всему миру, и мы не можем быть в стороне, да, от этих процессов. И то, что мобильность населения растет, она как внутри страны растет, так и за пределы нашего государства. Такие процедуры проходят по всем странам, то есть мы не являемся исключением, то есть мобильность населения, она повышается, усиливается в различных направлениях, и в этой связи наша Министерство проводит определенную работу по регулированию, да, по стабилизации именно этих миграционных процессов. Да. 25-го года, да, мы почувствовали и все увидели, что в Российской Федерации проходит так называемое упорядочение, упорядочение миграционных процессов. Но оно, мы как бы, на нас оно сказывается как бы ужесточение, да, миграционных правил, ужесточение миграционного порядка пребывания иностранных граждан. Но необходимо подчеркнуть, что изменения касаются всех иностранных граждан, в том числе, конечно же, и граждан Кыргызской Республики. Если коротко отметить, что за 25-й год, например, были введены такие нормы, как порядок пребывания 90 на 360. То есть, если мы раньше могли наши граждане присутствовать 90 и 180, на сегодня, то есть 90-360 норма работы, то есть если человек, гражданин Кыргызской Республики, пребывает 90 дней, после 90 дней он сможет заехать только через 360 дней, то есть в течение календарного года. Да, это вот одна норма была принята. Потом была принята норма о проведении процедуры дактилоскопии, сдачи биометрии, фотографирования и медицинского освидетельствования. То есть этот порядок был установлен. Также можно было сейчас отметить о том, что был введен режим, благоприятный режим. Мы считаем, для нас это благоприятным стал режим, это введение регистрации через мобильное приложение Амина. То есть это по Москве, по Московской области был экспериментально введен такой режим, что регистрацию для наших мигрантов можно было произвести, скачивая мобильное приложение Амина, указывая свое местоположение, и буквально после этого мы считалось, что данный мигрант уже получил регистрацию. Да? В настоящее время Амина, процедура по проведению регистрации через мобильное приложение Амина, она показала свою положительную сторону, в принципе, сейчас особых проблем нету. Но вот то, что если остановиться именно на сегодняшнем предмете, что с 1 июля вводятся новые требования для иностранных граждан, я еще раз подчеркну, всех государств, в том числе и граждан Кыргызской Республики, что с 1 июля для въезда на территорию Российской Федерации необходимо за 72 часа до въезда, предполагаемого въезда, необходимо скачать мобильное приложение RUID, то есть оно заходите в этот в Apple Store либо Google Play, там скачивается это мобильное приложение RUID, потом поэтапно проходит необходимо себя зарегистрировать, указать паспортные данные, указать цель поездки, дату въезда, выезда и место, регион, куда собирается наш мигрант поехать. Ну, может быть, это даже не мигрант, необходимо подчеркнуть, что данная процедура касается не только мигрантов, не только тех, которые въезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства, она касается всех желающих въехать в Российскую Федерацию. Да? После того, как он это все сделает и отметит цель, поездку, дату въезда, регион посещения, там же откроется его личный кабинет, можно будет открыть личный кабинет, сделать свою фотографию, сдать биометрические данные. И после этого, после всех исполнения всех этих процедур, с российской стороны в течение определенного времени, 90 дней, должна прийти QR-код, по которому он сможет проходить границу. Да? То есть при пересечении границы наш гражданин, который добросовестно выполнит все эти процедуры, он будет на границе показывать QR-код, и с помощью этого QR-кода можно будет, то есть упрощается процедура пересечения границы. Да? Необходимо отметить, что это новшество, оно не ново, потому что это новшество было введено еще в 2025 году, то есть процедура уведомления за 72 часа, она вводилась экспериментально еще в 2025 году, но она не носила такой обязательный характер, она носила добровольный порядок, и потому что в этот момент с 2025 года как бы вырабатывались механизмы, апробация, да, шла российской стороной, то есть шла апробация, как это будет на деле работать. И в настоящее время, в течение года, видать, все механизмы отработаны, в настоящее время российская сторона готова проводить данные процедуры в обязательном порядке. Ну и еще раз я хочу подчеркнуть, что обязательность данной процедуры, она не говорит о том, что если наш гражданин, желающий въехать в Российскую Федерацию, каким-то образом не смог заполнить за 72 часа, то есть не выполнил эти процедуры, не получил QR-код, это не говорит и не будет являться основанием для отказа ему во въезде в Российскую Федерацию. Это вот та позиция, которую мы получили с российской стороны. То есть данная процедура, она вводится в обязательном порядке, но она не будет, как говорится, сказать такой карательной мерой, она предполагает, эта процедура вводится в связи с тем, что в Российской Федерации сейчас активно прорабатывается введение цифровых, да, технологий, то есть сейчас в настоящее время в Российской Федерации разрабатывается цифровой профиль мигранта, да, то есть цифровизация проходит, все процедуры цифровизации, они предназначены для удобности наших граждан, чтобы при пересечении, то есть при том, что если он скачает и зарегистрирует себя в данной системе RUID, для него же будет упрощенный порядок.
1: Дополнительную информацию и консультации можно получить по телефонам горячей линии Министерства труда 1899 и городской номер 662259. Продолжаем программу «Неделя». Кыргызстан формирует законодательную основу для развития стартапов и венчурных инвестиций. На заседании парламента депутаты приняли во втором чтении законопроекта о венчурном финансировании и сопутствующие поправки в действующее законодательство. Документ инициировал председатель Кабинета министров, и главная цель – сформировать правовые механизмы для привлечения инвестиций в инновационные проекты и компании на ранних стадиях развития. Законопроекты впервые закрепляют в законодательстве ряд понятий, которые широко используются на международном венчурном рынке. Подробно об этом мы поговорили на этой неделе с инвестиционным директором, сооснователем сети английских инвесторов Даниэлем Абдулдаевым.
5: Все гораздо проще, чем кажется. То есть, когда мы говорим с вами о венчурном финансировании, мы говорим с вами о финансировании, которое поддерживает развитие стартапов. В свою очередь, стартапы – это не просто компании, это не просто бизнес. В отличие от традиционного бизнеса, это компании, которые имеют инновационную модель, которая может расти очень быстро, такими темпами, какими традиционный бизнес обычно не может расти. И, конечно, для того, чтобы этот рост поддерживать, для того, чтобы давать топливо этим так называемым ракетам, нужно финансирование. Так вот, здесь именно и подключается венчурное финансирование, то есть это экосистема, которая предоставляет ресурсы для развития этих самых стартапов. И в эту экосистему входят как ангельские инвесторы, это частные инвесторы, которые рискуют собственным капиталом для того, чтобы вложить в эти стартапы, и так называемые венчурные фонды. Венчурные фонды – это форма коллективного инвестирования, когда есть один управляющий профессиональный, который обычно имеет экспертизу в такого рода инвестициях, и который, в свою очередь, собирает инвесторов разного рода. Это могут быть и профессиональные, институциональные инвесторы, различные организации развития и частные инвесторы, которые тоже могут инвестировать в эти венчурные фонды. И как только капитал венчурных фондов собран, они начинают инвестировать в так называемый портфель стартапов. И в этом финансировании стартапов тоже есть различные раунды финансирования, то есть эти фонды делятся на так называемые вертикали, это секторы, в которые они инвестируют, также делятся на стадии, то есть это различные стадии зрелости стартапов, это может быть предпосевная, посевная стадия, это самые ранние стадии, или дальше уже идут раунды там A, B, C, D, в зависимости от того, насколько далеко компания продвинулась и насколько она выросла.
1: Венчурное финансирование настолько в Кыргызстане в зародыше все это начинается, да? С чего все это начинается? Какие-то есть здесь вопросы на законодательном уровне, как все продвигается в данное время, на каком этапе Кыргызская республика, вот говоря про венчурное финансирование, соответственно, нужен соответствующий законопроект, закон.
5: Объективности ради нужно сказать, что, к сожалению, мы отстаем от коллег в регионе. Если почитать последний отчет, который был создан компанией RISE, консалтинговая, которая ежегодно создает отчеты о венчурном финансировании в нашем регионе, в Центральной Азии, то можно сказать, что лидером является Казахстан. В Казахстане вообще объем весь венчурных сделок за 2025 год – это порядка 320 миллионов долларов, из которых большая часть приходится на Казахстан. Далее идет Узбекистан, далее Таджикистан, и только потом идет Кыргызская Республика. То есть здесь и по объему финансирования мы очень сильно отстаем. И по тому, что вы сказали, по наличию законодательной базы, к сожалению, мы тоже находимся не в лидерах. И сейчас мы находимся, как вы правильно сказали, в зачаточном состоянии. То есть это нормально для развивающихся рынков, все с этого начинали. Но сейчас нужно со стороны государства, и никто кроме государства некоторые вещи, к сожалению, сделать не может, оказать вот ту самую поддержку, часть которой заключается в том, чтобы создать такие правила игры в виде внятной легальной базы правовой для того, чтобы здесь могли оперировать венчурные фонды и по местному законодательству инвестировать в стартапы. Данный закон поддерживается со стороны Национального агентства инвестиций. Была создана рабочая группа, в которую входили представители нашей организации Accelerate Prosperity, как одного из ведущих инвесторов в стартапы в Кыргызской Республике, а также других коллег по экосистеме и по рынку.
1: Это был инвестиционный директор, сооснователь сети английских инвесторов Даниэль Абдулдаев. И на этом программа «Неделя» завершена. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
6: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
7: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
8: Баткен области. Административтик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104 жана 1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
9: Овода орошон ойлор.
10: Зөөкүрдү чабар камчы бол. Кургак жерге тамчы бол. Дүлөйлөргө кулак бол. Чөлдүү жерге булак бол. Аргымак миңген баатыр бол. Алсыздарга жакын бол. Жетимдерге көмөк бол. Канкорлорго касап бол. Калп айтканга мазак бол.
11: Арстанбек.
12: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, арайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду. Мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
13: Саламатсыздарбы ардактуу радио угуучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусун назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өткөн жылдан бери турмуш шарты начар үй бүлөлөрдө тарбияланып жаткан балдар боюнча маалыматтык база түзүп баштаган. Изилдөөгө ылайык, республика боюнча социалдык кызматкерлер тарабынан өткөн жылы 233,000 үймө-үй кыдыруу болуп, натыйжада 34,397 баланын ата энеси эмгек миграциясында жүргөнү аныкталган. Анын ичинен 28,197 бала туугандардын колунда тарбияланууда. Зордук зомбулукка кабылгандар дагы дал ушул үй бүлөнүн балдары болуп чыгууда. Бул балдар жаштар менен социалдык кызматкерлер иш алып барып, ошон менен бирге министрликтин ишеним телефону дагы иштеп жатат. Кыйынчылыкка кездешкен балдардын чалуулары боюнча жеринен иликтөө иштери жүрүп, жакындан жардамдар дагы берилип келүүдө. Ал арада парламент депутаттарынын арасында дагы миграциялык агымдын таасири жаштарды чет жактарга чыгарып жибербестен, өз мекенинде татыктуу жашоосуна шарттарды түзүп берүү маселелери айтылды. Бул жолку программабыздан дал ушул айтылган жагдайларга кеңири токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бул күнгө карай 1-чи радионун Таң Кыргызстан программасына эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин 1-чи орун басары Камчыбек Досматов чакырылып, балдарды коргоо жаатында мамлекет тарабынан аткарылып жаткан жумуштар боюнча маалыматтар айтылган. Анын ичинде эмгек мигранттарынын балдары тууралуу дагы кеп болгон эле. Алды менен дал ушул программада айтылгандар боюнча маектүү алсак.
14: Биздин министрликтин карамагында 17 социалдык стационардык мекеме бар. Бар эле балдар интернаттар эмес, карылар үйлөрү да бар. Бирок андан сырткары биздин 3,5 миңден ашык томолоо жетим балдарыбыз да бар да. Бул жака дагы ушул президентибиздин былтыркы чечими менен 500 миң сомдон депозит киргизилген да. Бүгүнкү күндө биз ушул 3,5 миңге жакын балага депозит счетторун ачып, мамлекеттик бюджеттен 750 миллион сомдон ашык акча алардын депозит счетторуна салынды. Анткени эч ким артта калбаш керек деген президентибиздин өзүнүн тапшырмасы бар. Биз бардык категориядагы балдарыбызга, жарандарыбызга кам көрүшүбүз керек депчи. Ошондуктан азыр биздин ошомоло жеттин балдарыбыз 18-ге чыкканда 3 багытта ушул мамлекет берип аткан акчаны пайдаланышат. Бул биринчиси билим алуусун, эгер жогорку окуу жайга тапшырса, ага жардам иретинде ушул 500 миң сомду иштетет, же ден соолугун чыңдоого, же турак жай алуусуна, мисалы мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жайга кезеги келсе, ошол мамлекет анын алгачкы төлөмдөрүн төлөп берет да.
15: Эң жакшы. Албетте, бул жерде ымыркайлар үйү дагы бар эмеспи? Булгу эми бир аз буту болуп чыгып калган балдар дейличи, кымындай жаңы төрөлгөн наристелердин да үйлөрү бар. Ал жерлерде абал кандай азыр?
14: Биздин ушул райондук башкармалыктар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бул багытта ушул балдарды коргоо багытында ишке ашырабыз. Мамлекеттин карамагына өткөн ушул эми тилекке каршы турмуш ар кандай болот экен. Кээ бир биздин ымыркайларды ушул ата энеси таштап кеткен учурлар бар да. Анан чет өлкөлөрдөн мисалы биз баларды репатриация кылып алып келебиз. Мына быйылкы жылдын башында эле биз 8 ымыркайды, экөөсүн Казакстандан, 6-осун Россиядан алып келдик да. Алып келип ушул дом валюткаларга жайгаштырдык. Мамлекеттин камкорлугуна өткөн да.
15: Ыраат менен келип караганда бүгүнкү күндө ошол жашоо турмуштан кыйналган деп атпайлыбы? Ошол үй бүлөдөн канчалык бүгүнкү күндө ошол балдардын маалыматтык базасы бар бизде? Буга чейин сиздер дагы ошол жашоо турмуштан кыйналган үй бүлөлөрдүн маалыматтык базасын түзүп баштадыңыздар эле. Бул канчалык жаңыланды жана бул тизмеге канча бала киргизилген? Анан бул бала дегенде эле биз кичинекей балдарды элестетпешибиз керек. 16 жашка чейинки төрөлгөндөн баштап балдар бар.
14: Аябай актуалдуу суроо бердиңиз. Биз ушул былтыркы жылы социалдык кызматкерлердин штаттык санын көбөйтүү боюнча ушул жетекчиликтин атайын чечими чыгып 550 социалдык кызматкерди жумушка алдык республика боюнча. Анан ушул биздин социалдык кызматкерлер балдарды жер жерлерде ушул балдарды укуктары боюнча үймө үй кыдырууларды жүргүзөт. Ошондо быйылкы жыл эле айтсак, көпчүлүк биздин ушул балдарыбыздын ата энеси ушул эмгек миграциясында болуп, алар көпчүлүгү ата эне тууган уруктарынын колунда тарбияланып атканы аныкталган да. Мен статистиканы дагы айтып өтсөм, былтыркы жылда эле 233 000 үймө үй кыдыруу болгон. Биз подборовый обход деп коебуз биздин социалдык кызматкерлер. Анын изилдөө жүргүзгөндө эмгек мигранттарынын 34 397 үй бүлөнүн балдары эмгек мигранттарынын балдары болуп чыкканда, анын ичинен 28 197 бала ушул туугандардын колунда тарбияланып жаткандыгы аныкталган да. Бул деген ушул биздеги көйгөй жөнүндө кабар берет да коомдогу. Анткени баланын татыктуу тарбиясы алуусу, билим алуусу бул анын ата энеси менен чогуу болгондугунда да. Алардын ичинен мисалы зордук сомулукка кабылган балдарыбыз дагы бар тилекке каршы. Алар менен биздин министрлик ар бир баланын ошо маалымат базасын түзүп, ар бир балага жекече иш планын ачып, биздин социалдык кызматкерлер иш алып барат. Андан сырткары бизде ишеним телефону иштейт министрликтин астында. Бул 24 саат Ал жерде биздин психологторубуз ушул балдардан болгон чалууларга психологиялык жактан жардам берет, консультация берет. Жана алардын көйгөйүн угуп, алардын баары журналга катталат, запись дагы болот. Маселесине жараша ушул башка мамлекеттик органдарга өткөрүп берет да. Ал жакта дагы статистиканы карасак, күнүнө суткасына орточо 170'ден ашуун чалуу болот да. Балдар ар кандай өздөрүн көйгөйлөрүн айтып, зомбулукка кабылып атабы же башка эмне көйгөйлөрү бар, ушул ошону биздин психологтор 24 саат кезек менен иштеп. Биздин ушу адистер бала менен баарлашат, консультация, алардын ойлорун угат. Айтор бала ушул эч кимге айта албаган ичиндеги көйгөйүн ошол биздин 111 ишеним телефонуна чалуулар келип түшөт да.
15: Анан кийин ал бала кайсы жактан чалып аткандыгы, анан ал аны менен барып чындыгында эле ал бала туура айтып атабы маалыматтарды берип, муну да тактайсыздар да,
14: туурабы? Такталат. Ал бир бала боюнча ошол маалымат базасы ачылып, жекече иш планы түзүлүп, ошол чөлкөмдө, ошол райондогу биздин социалдык кызматкерлер, биздин райондук башкармалыктар аркылуу ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте биз иш алып барабыз. Ал жерде комиссиялар бар. Ушу балдардын укуктары боюнча айыл өкмөтүндө, райондо, областта комиссиялар бар да. Ошол жакта да каралат бул. Эми бул жерде ар кандай. Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдары, биздин мигранттарыбыздын балдары, жашоо шарты ошол оор үй бүлөлөрдүн балдары да болушу мүмкүн.
15: Ата энеси барып туруп эле.
14: Да. Мисалы ар кандай. Кээ бирлер эми физикалык жактан, кээ бирлер күндө эле кээде жаңылыктардан өзүбүз дагы окуп калып атпайбызбы? Анан ошол балдарыбызды, кыздарыбызды биз кичинекейинен тарбияга, билимге багытташыбыз
15: керек. Эмгектенүүгө. Да. Чалып аткан балдардын арасында бул жашы канча? Кичинекей балдарбы же мындай чоңоюп калган балдар сиздер менен байланышка чыгып атабы?
14: Маалыматты жеткирип биз маалыматтык компания жүргүзсөк болот экен. Бул сунушту эске алайлы биз. Бизде статистикалык маалыматты жана айтып өттүм, бирок бүгүнкү күндө биздин чет өлкөдө эмгектенип жаткан мигранттарыбыздын саны 719,000 түзөт. Бул расмий каттоодо турган биздеги эмгек мигранттары да. Алардын 502,000 ушул Россия Федерациясында жашашат. Калган жарандарыбыз ар кайсы өлкөлөрдө да. Ал эми ошол биздин жашоо турмуш оор кырдаалга кабылган балдар, үй бүлөлөр боюнча биз албетте министрлик өзүнүн ыйгарым укуктун чегинде иш алып барабыз. Жыл сайын ушул Россиядагы биздин мигранттардын балдарын, өзүбүздөгү жана майыптуулугу бар балдарыбызды биз ушул көлгө, лагерге жиберебиз. Ысык көлгө, алтын балалыкка. Былтыркы жылы эле мисалы 1200 ашык баланы ушул кыйналган үй бүлөлөрдүн балдарын биз ушул лагерге, курортко жибердик. Ага биздин мамлекеттик бюджеттен жыл сайын акча каражат каралат да. Интернаттар боюнча айтсам туура, бүгүнкү күндө бул дагы ушул долбоор өзүнүн натыйжасын белгилүү бир деңгээлде көрсөткөн. Анткени бала үй шартында интернатта эмес, кадимкидей үй бүлөнүн шартында тарбияланса мээримдүү болот, тарбиялуу болот деп ушул көпчүлүк биздин азыр балдарды ушул багып алуучу үй бүлөлөргө берген маалыматтар, статистика бар бизде. Мисалы учурда эле 115 баланы биз ушул фостердик үй бүлөгө бердик да. Алардын 2014 жылдан баштап алсак 400 ашык бала ушул фостердик үй бүлөдөн кызматтарын алып тарбияланып чыкты да. Мен кече да Четегус районуна барганда бир эженин үйүнө кирдим, 4 баланы өзүнүн үй шартында багып атат экен да. Мындай көрүп аябай бир балдар дагы жакшы, баарлассаң эже дагы ушул жалпы ушул өзүнүн тарыхында бир канча баланы ошентип тарбиялап өстүрүптүр. Анан эң чоң ушул балдары азыр чет өлкөдө болсо деле ушул кабарлашып турат экен да, байланышыпчы. Мындай бизде дагы жарандарыбыз, мындай үй бүлөлөр бар көп эле бизде.
15: Ал эми аларга мамлекет тарабынан кандай ушул ар бир бала үчүн кандай бир колдоо бар?
14: Бизден акча каражат бөлүнүп берилет. Ошол багып алган үй бүлөгө былтыркы жылы 48,000,000 каралыптыр да. Ушул фостердик үй бүлөдөгү балдарды багуу үчүн бюджетке жыл сайын ушул финансы каражат.
15: Бул ошол ар бир канча баланы багат, анын күнүмдүк тамак аш, кийим кечеси кошо эсептелинет.
14: Госзаказ деп коет, госзаказ менен алышат да.
15: Ал эми дагы бир жагдайда, мисалы үчүн ошол мектеп интернаттагы балдардын канчалык ошол жердеги багуунун минималдуу социалдык ченемдери дагы канчалык жогорулады десек болот?
14: Социалдык стационардык мекемелердин тамак аш былтыркы 25 жылдан баштап тамак ашына алган каражат 2 эсеге жогорулады. Бир балага азыр адашпасам 211 сомду түзөт да.
15: Бир күндүк жанагы түшкү тамагы, эрте менен кечкисин кошкондо.
14: Мурда 100 сом болчу ушул.
15: Социалдык тармактарда окуудан ажыратылган жарандарыбыз, абактардагылар дагы жакшы багабыз. Интернетке караганда деп сын пикир айтып жүрүш эмес белесиз.
14: Туура, бирок ошол азыркы биздин 17 социалдык стационардык мекемени жерлеринде барып биз көзөмөлдөп текшерип турабыз. Тамак ашына чейин, ушул дары дармегине чейин. Мен мурдагыга салыштырмалуу бир кыйла жакшы азыр. Мамлекет биринчи кезекте ушул биздин жаштарды, жаңы келечек муунду иш менен камсыз кылыш керек. Биз бул багытта дагы азыр бир тайын программа жазып атабыз министрликтин деңгээлинде. Башка мамлекеттик органдар менен биргеликте биз ушул кыскача курстардан белгилүү бир кесип ээси болуш керек да биздин жаштар. Ошол эле кайсыл жерде иштебесин, бир көндүмдөрдү үйрөнүп алса, ал жумуштан кыйналбайт да. Мисалы, эмгек рыногун анализ кылганда, ушул бизге азыр жумушчу профессиялар аябай таңкыс болуп атат да. Ошол эле электрик, ошол эле сварщик, ширетүүчү, ошол эле чач тарач, ашпозчу, бармен сыяктуу. А мен ойлойм, жаштарды биз ушул кыска мөөнөттүү курстарды ушул профтех образованиянын бирге даярдап чыгарсак болот да. Буга дагы ушул каражаттарын азыр карап атабыз буюрса. Программага.
15: Учурдагы чакырык эмнеде болуп жатат?
14: Учурдагы чакырык мен жана ой келип айтайын деп аткам. Аябай туура суроо бердиңиз. Биз өткөн айда Македония деген мамлекетке барып келдик да. Анан демография боюнча бир чоң форум болду эл аралык. Анан барсак ал жерде Македония өлкөсү өз кичинекей мамлекет. Айылдарында эл жашабай калыптыр да. Жаштары бүт чет өлкөгө кетип, анан премьер-министр форумда сүйлөп атып, бизде айылыбыздан ушул үйдөн дым чыкса, түтүн чыкса биз сүйүнөбүз. Биз ушунчалык акыбалга келдик, жакында биз улут катары жок болуп кетебиз деп мындай өкүнүчтөрүн айтып, жаштарыбызды кайра кайтып алып келели Македонияга деп атат да, өз иш менен камсыз кылайлы деп. Анан төрөлүүсү дээрлик жок экен. Үй бүлө курушпайт экен жаштары. Ошол жагынан алганда мен ойлоп атам, бизге дагы бул чакырыктар бир 50 жылда келип калышы мүмкүн деген бир демографиялык прогноздор бар да. Ошон үчүн биз ушул балдарыбызды кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыз эң чоң биздин инвестиция салышыбыз керек. Калкыбыздын саны көбөйүш керек.
13: 3-май күнү жогорку кеңеште ар кандай маселелер каралып жаткан учурда эмгек мигранттарын колдоо жана аймактарды өнүктүрүү маселелери айтылды. Калктын демографиялык өсүшү жаш үй бүлөлөрдөн көз каранды экенин айткан депутат Табылды Муратбеков. Жаш үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу маселесине токтолуп, бул нерсе үй бүлөнүн бекемдигине, мамлекеттин социалдык өнүгүүсүнө жана демографиялык өсүшкө чоң салым кошорун билдирди.
16: Өлкө жетекчиси жакында госипотеканын алкагында баягы балдар үйлөрүн бүтүрүүчүлөрүнө социалдык турак жай менен камсыздоо боюнча бир жакшы иш жасады. Менимче бул эгемен өлкө тарыхын алгандан берки баягы жетим ата энесиз калган балдар үчүн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн эң жакшы колдоолордун бири болду деп белгилеп кетким келет. Эми мындан аркы иштерде дагы ушул багыттагы иштер уланса, тактап айтканда мен көтөрүп чыккан эле ушу жаш үй бүлөлөрдү колдоо багытында ушул мамлекеттик деңгээлде бир саясат жүрсө деген бир сунуш берет элем. Тактап айтканда ушул баягы үйлөнгөн жаш үй бүлөлөргө госипотека менен болобу же башка жол менен болобу үй алууда жеңилдиктер каралса. Мисалы азыр жеке тараптар менен ала турган болсо 50% төлөш керек. Бул баягы жаш үй бүлөлөр ал каражат топтогонго каражат жетпейт. Же болбосо ошолорду бир жеңилдик менен 30% менен жаш үй бүлөлөргө, же болбосо жылын узартып деген сыяктуу бир жол жоболорун карап чыксак. Анткени бул ишти кыла ала турган болсок, бул албетте жаш үй бүлөлөрдүн туруктуулугуна себеп болот. Биринчиден, экинчиден демографиялык өсүшкө чоң жардам, анан өлкөнүн социалдык өнүгүүсүнө бирден бир жардам бере турган бир фактор катары кабыл алышыбыз керек.
13: Депутат Болот Ибрагимов чет мамлекеттерде жаштардын тыюу салынган заттарды ташууга байланышкан мыйзамсыз иштерге тартылганы улуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын белгиледи. Эл өкүлү көйгөйдү алдын алуу чараларын күчөтүп, интернет булактарына көзөмөлдү жана жаштар арасында түшүндүрүү иштерин арттыруу керектигин кошумчалады.
17: Акыркы мезгилде белгисиз адамдар тарабынан биздин жаш жарандарды чет мамлекеттерде тыюу салынган заттарды ташууга жана сатууга тартуу учурлары көбөйүп жатканы байкалууда. Мындай адамдар жаштарга көп акча табууну убада кылып, жол кире жана жашоо чыгымдарын төлөп берүүнү сунушташат. Алар айрым жаштардын турмуштук тажрыйбасынын аздыгын, маалыматтын жетишсиздигин жана оор материалдык абалын пайдаланып келишет. Ушуга байланыштуу учурда чет өлкөлөрдө кармалып, камакка алынган жаш жигиттердин айласы кеткен ата энелери бизге кайрыла баштады. Мен билишимче Кыргыз Республикасынын элчилиги бул маселе боюнча биздин жарандарга жардам берүү үчүн колунан келген аракеттерди көрүп жатат. Бирок мындай учурлардын кесепеттер менен күрөшпөстөн алардын алдын алууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эмгек мигранттарына ар кандай мыйзамсыз аракеттер үчүн кандай жоопкерчилик каралганын өз убагында түшүндүрүп туруу зарыл. Аэропортторго маалыматтык баннерлерди жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайм. Бул көйгөй тууралуу бардык мүмкүн болгон маалымат каражаттар аркылуу үзгүлтүксүз айтып туруу зарыл. Мындан тышкары жаштарды азгыруу үчүн колдонулган интернет булактарын көзөмөлдөө иштерин күчөтүү керек. Ошондой эле биздин жарандар камалып жаткан өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен кызматташууну жакшыртуу зарыл. Журналисттерибизди ошол өлкөлөргө жөнөтүп, ал жакта биздин жарандардын башынан өтүп жаткан окуялар тууралуу атайын репортаждарды даярдоо пайдалуу болмок. Бул башка жарандар үчүн сабак болуп, шектүү адамдардын сунуштарына ишенбөөгө жана сак болууга жардам берет.
13: Ал эми депутат Бурул Аманова эмгек мигранттарын колдоо жаатында маселелерге көңүл буруп, аларга укуктук жардам көрсөтүү, зарыл болгон документтерди тариздөө жана калыбына келтирүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
18: Москва шаарына барып мигранттар менен жолугушуу өткөрүп келдим. Ошол жолугушууда мигранттар документтер тарабынан аябай кыйналгандарын айтып кайрылышты. Анан реестрге түшүп калган маселелер боюнча кайрылуулар болду. Ошол эле учурда жаш биздин мигранттарыбыз кандайдыр бир алдоолорго дуушар болуп, мындай бейкүнөө эле СИЗОго же түрмөлөргө отуруп калган моменттер болуп атыптыр. Ошол жактарыны карап бир маалыматты көбүрөөк берип, аларга чыгып кетип жатканда же бир окуу борборлорун уюштуруп ошол иштерди да жүргүзүү керек. Анан ошол эле Москва шаарындагы мигранттардын кайрылуусу менен дагы бир маселе. Ал жерде Москвада туруктуу көптөн бери жашап келген сүйүн ажыны муфтияттын расмий өкүлү кылып дайындап берүүнү суранып кайрылышты. Себеби ал киши аркылуу көптөгөн иштерди жасашат экен. Анан ошол жергиликтүү муфтият анан жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иштейт экен. Анан азыркыдай расмий макам берип койгон болсок, ошол иштерди жасоо бир топ жеңил болот эле деген сунуштарын айтып өтүнүш менен кайрылышты.
13: Маалыматтар аранда акыркы мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып барат. Россиянын ички иштер министрлигинин быйыл 14-майга карата билдирүүсүнө ылайык, бүгүнкү күндө 502 000 кыргызстандык түрдүү себеп менен Россияда жүрөт. Миграциялык каттоого тургандардын саны дагы дал ушул жылдын январына карата 268 460 түзгөн. Кара тизмеге киргендердин азыркы мезгилдеги жалпы саны 91 566, өткөн жылы 6271 кыргызстандык депортацияланган. Текшерилүүчү адамдардын реестринде 12 майга карата 90 721 мекендеш киргизилген. Кармалгандар 1 январга карата 598, ал эми соттолгондордун саны 1126 түзөт. Кадырлуу радио угуучулар, ушуну менен программабыз сонуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан, олдум саламатта калыңыздар.

0: Внимание, Icon. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: Здравствуйте! В эфире Беринчи Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели. Еженедельная программа «АПТА» в студию микрофона Ирина Эгинбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Кыргызстан воспринимает победу в ООН как знак высокого доверия со стороны международного сообщества. Кыргызстан избран непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.
2: Это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент.
1: Вывести кыргызско-белорусское сотрудничество на качественно новый уровень, наполнив его конкретным практическим содержанием. Между Кыргызстаном и Беларусью подписан ряд документов по итогам официального визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан.
3: За последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза.
1: Эффективная инвестиция в самый важный и ответственный период развития наших детей. С 1 июля в Кыргызстане начнут принимать документы на детское пособие.
4: Данный вид пособия определен в размере 1200 сомов. И также будут предоставляться районные коэффициенты для жителей, которые живут в высокогорных отдаленных районах.
1: Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе АПТА. 3 июня 2026 года стало одним из важных и знаменательных дней в истории нашей страны. В этот день Кыргызстан был избран непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. В выборах приняли участие в общей сложности 191 государство, и по итогам наша страна одержала уверенную победу, получив 142 голоса. Официальное вступление Кыргызстана в статус непостоянного члена данного совета начнется с 1 января 2027 года. Эксперты отмечают, что такое доверие, оказанное Кыргызстану большинством государств-членов ООН, свидетельствует о росте международного авторитета страны. Кыргызстан смог достичь такого большого успеха благодаря внешней политике, проводимой президентом Садыром Джапаровым, расскажет Эрмек Актанов.
5: Количество присутствующих при голосовании – 191. Для получения большинства в 2/3 голосов необходимо 128. Количество полученных голосов. Кыргызстан – 142.
6: Выборы оказались непростыми. Победитель определился только после 4 туров голосования. В первых раундах ни Кыргызстан, ни Филиппины не смогли набрать необходимые 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи. Срок полномочий Кыргызстана начнется с 1 января 2027 года и завершится 31 декабря 2028. Республика займет место, которое сейчас в Совете Безопасности занимает Пакистан.
5: Получив необходимое большинство в 2/3 голосов и наибольшее количество голосов, Кыргызстан избирается членом Совета Безопасности на 2-летний срок, начинающийся 1 января 2027 года. Я поздравляю государства, которые сегодня были избраны членами Совета Безопасности, и благодарю счетную комиссию за помощь.
6: После объявления результатов голосования президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с этим событиям. Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории Организации Объединенных Наций, поздравляют соотечественники, написал он в социальных сетях. В поддержку кандидатуры Кыргызстана ранее выступили все страны Центральной Азии. Соответствующее совместное обращение распространено в конце 2025 года через постоянное представительство государств региона при ООН. Бишкек заявлял, что в случае избрания намерен уделять особое внимание превентивной дипломатии, мирному урегулированию конфликтов, укреплению доверия между странами, вопросам климатической безопасности и защите наиболее уязвимых групп населения. Кыргызская сторона также подчеркивала приверженность принципам международного права и устава Организации Объединенных Наций. Накануне голосования глава МИД Жээнбек Кулубаев представил в Нью-Йорке программу Кыргызстана как кандидата в Совет Безопасности. Он заявил, что республика готова выступать выступать площадкой для диалога и продвигать мирные механизмы урегулирования споров.
7: Турды бүтүрдүк, 142 доуш алдык. Бул дагы болсо биздин мамлекетке эл аралык коомчулуктун болгон ишеними.
8: Данный успех является результатом реформ, инициированных президентом Садыром Джапаровым, и отражает значимость страны на международной арене. Мы начали эту работу 2 года назад, и за последние 2 месяца наша команда, состоящая из дипломатов и послов, провела значительную работу, взаимодействуя с разными государствами. В первом туре мы собрали 105 голосов, а сейчас достигли 142. Это свидетельствует о колоссальном доверии, но также накладывает на нас большую ответственность. В условиях быстро меняющегося мира Кыргызстан должен формировать собственную позицию по различным международным конфликтам и сотрудничеству с государствами. Мы осознаем эту ответственность и будем продолжать работать над укреплением нашего влияния. Это достижение признано мировым сообществом и является важным шагом для Кыргызстана.
7: Негизи Кыргызстанды бардык дүйнөлүк коомчулук таанып бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
6: Совет Безопасности Организации Объединенных Наций состоит из 15 государств. 5 из них постоянные члены с правом вето: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Еще 10 стран избираются Генеральной Ассамблеей на 2-летний срок. Одновременно с Кыргызстаном в Совет Безопасности избраны Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров поблагодарил страны ООН за поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза Организации Объединенных Наций. Пресс-служба президента опубликовала текст его обращения.
8: Уважаемые главы государств, членов Организации Объединенных Наций, 3 июня 2026 года при вашей поддержке Кыргызская Республика одержала историческую победу на выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2027-2028 годов. Кыргызстан рассматривает данную победу как высокое доверие международного сообщества, а также как большую ответственность перед всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций. В период своего членства в Совете Безопасности ООН Кыргызская Республика намерена последовательно продвигать приоритеты, направленные на укрепление международного мира и безопасности, предотвращение конфликтов, развитие превентивной дипломатии, поддержку мирного урегулирования споров, усиление роли малых и развивающихся государств в международной системе, а также учет климатических, водных, горных и экологических вызовов в контексте глобальной безопасности.
6: Избрание Кыргызстана не в постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций несомненно является большой победой кыргызской дипломатии. Наша республика впервые за свою историю вошла в самый престижный всемирный орган. Во-вторых, избрание прошло в условиях острой конкуренции. Кыргызстан сделал стратегическую ставку на позиционирование себя как республики, добивающейся исторической справедливости, а также представляющей интересы множества небольших государств мира, включая тех, кто не имеет выхода к морю. Отметил международный обозреватель Исмаил Даиров.
9: Но это прежде всего признание тех заслуг именно в области внешней политики, которые проводит наш президент. Также будет способствовать и других инициативах. Вот буквально через 3 месяца у нас будет саммит ШОС, где приедут главы государств этой организации. А в следующем году у нас планируется горный саммит Бишкек плюс 25. Мы являемся лидерами в этом процессе. Отрадно то, что вот мы так динамично двигаемся вперед в современных, весьма непростых условиях геополитической турбулентности, или, как некоторые аналитики говорят, тектонические процессы глобальной трансформации. И вот здесь, вот в этих условиях очень важно выбирать правильные стратегические направления, продвигать их на внешнеполитической арене, используя площадку ООН. И вот это избрание Кыргызстана в члены Совета Безопасности ООН, я считаю, это крупный шаг вперед, поскольку Совет Безопасности – это самый главный орган всей структуры Кыргызстана. Организации Объединенных Наций.
6: Что касается проведения избирательной кампании, то она тоже полностью себя оправдала. Многочисленные встречи и переговоры. Политолог Марс Сариев.
2: Я думаю, это достижение кыргызской дипломатии, системная работа наших дипломатических работников с Африканским Союзом, в первую очередь, которые создали переломный момент, Организации Исламских Государств, другие страны, которые переломили в последнем, третьем раунде тайного голосования. Это очень важно, потому что впервые непостоянным членом Совета Безопасности стала страна, которая не имеет выхода к морю, поэтому проблемы горных государств, проблемы терроризма, я имею в виду афганское направление, вообще ситуацию в Центральной Азии. Очень много проблем, в которых будет участвовать Кыргызстан и иметь очень важный голос. Единственное, что нету непостоянных членов в Совете Безопасности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за два года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана, я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. А теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы.
6: Между тем, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Садыра Джапарова и народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Также президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил президента с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Глава Узбекистана отметил, что убедительная поддержка кандидатуры Кыргызской Республики со стороны государств-членов ООН является ярким свидетельством высокого международного авторитета Кыргызстана, признания проводимого руководством страны курса на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития. Ремек Актанов, Дринчи Радио.
1: Вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, горнодобывающей и туристической отраслях. На уходящей неделе в Бишкеке президент Садыр Джапаров принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, который побывал в стране с официальным визитом. Глава государства отметил, что визит Александра Турчина является важным подтверждением поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего стремления к дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической и многих других сферах. Также состоялась церемония официальной встречи председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина. Подробности у моего коллеги.
6: В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельхоз, горнодобывающей и туристической отраслях. Джапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении взаимодействия с Беларусью, включая реализацию проектов по созданию совместных предприятий, локализацию производств и привлечения современных технологий. Глава государства отметил следующее.
10: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное подтверждение поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего настроя на дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы с уважаемым Александром Григорьевичем всецело настроен на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня между нашими странами имеются все необходимые предпосылки для этого. Самое главное, имеется твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс практическому взаимодействию.
6: Собеседники отметили необходимость обеспечения практической реализации достигнутой договоренности и своевременного выполнения дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
11: Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить вас с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Я знаю, какую колоссальную работу вы проделали, и лично вы, уважаемый Садыр Нургажоевич, и ваши люди, поэтому еще раз искренне поздравляю вас с этим важным событием. И, несомненно, это успех кыргызской дипломатии, свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества. Александр Григорьевич подчеркнул, что мы с глубоким уважением относимся к планомерной и взвешенной внешней политике Бишкека, направленной на развитие конструктивного диалога и формирование справедливого миропорядка.
6: Меж тем, председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь, прибывшие в страну с официальным визитом, провели двустороннюю встречу. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что данный визит премьер-министра Беларуси станет важным этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-белорусского сотрудничества и придаст дополнительную динамику взаимодействию по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
3: Радно отметить, что за последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Сегодня можно сказать, что мы движемся к этой цели планомерно и последовательно. Важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру, создавать новые производственные цепочки и выходить на более глубокий уровень экономической кооперации. Одним из ключевых и наиболее перспективных направлений остается промышленная кооперация. Белорусская сельскохозяйственная техника по праву пользуется в Кыргызской Республике высоким доверием. Мы видим хорошие перспективы для расширения поставок, создания совместных производств, локализации отдельных производственных процессов, развития сервисной базы и подготовки квалифицированных специалистов. Это наглядный пример того, как практическая промышленная кооперация может приносить реальный результат и создавать основу для новых совместных проектов.
6: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявление для представителей средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность премьер-министру Республики Беларусь и всем членам белорусской делегации за состоявшиеся плодотворные переговоры. Они прошли в конструктивной атмосфере и стали важным этапом в поступательном развитии кыргызско-белорусского сотрудничества. Наша главная задача – это обеспечить, чтобы политический диалог и дружественные отношения между нашими странами трансформировались в конкретные экономические проекты, новые деловые связи и ощутимые результаты для граждан Кыргызстана и Белоруссии. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Белоруссией увеличился в 4,5 раза – с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу – довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Белоруссии, прибывшие в страну с официальным визитом, посетили завод «Автомаш Радиатор». Они ознакомились с деятельностью предприятия, осмотрели производственные цеха, технологические линии и выпускаемую продукцию. Руководство завода представило информацию о текущей работе предприятия, производственных мощностях, внедряемых технологиях, а также перспективах дальнейшего развития. На протяжении более 10 лет предприятие «Автомаш Радиатор» активно взаимодействует с белорусскими партнерами. В ходе посещения особое внимание было уделено вопросам расширения промышленной кооперации, повышения производственного потенциала и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
1: И в продолжении темы. В Бишкеке прошел Международный экономический форум сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь», в рамках которого подписано 20 соглашений на 5 миллионов долларов. В открытии форума приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Асумалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. В бизнес-форуме приняли участие около 150 представителей бизнеса двух стран. Отмечу, что в последние годы страны развивают экономическое сотрудничество. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил почти 206 миллионов долларов. На Международном экономическом форуме сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь» побывала моя коллега Айдай Назаркулова.
12: В Бишкеке прошел Международный экономический форум сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь». В форуме приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Асымалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. Глава Кабинета министров, выступая на форуме, отметил, что данный форум – это важная и своевременная площадка для открытого разговора, прямого контакта и начала конкретных совместных проектов.
13: Кыргызстан и Беларусь имеют значительный потенциал для расширения сотрудничества. Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сфере логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, энергетики и туризма. Беларусь, в свою очередь, известна сильной промышленной базой, машиностроением, аграрными технологиями, научным и производственным опытом. Мы видим большие перспективы в объединении этих возможностей. Особенно важно, что сегодня здесь присутствуют представители предприятий, которые готовы говорить напрямую, обсуждать реальные потребности рынка и находить взаимовыгодные решения. Прямой контакт между бизнесом – это основа доверия. А доверие, в свою очередь, является главным условием для запуска успешных и устойчивых проектов.
12: Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, в свою очередь, отметил важность бизнес-форума как эффективной площадки для деловых кругов двух стран по обсуждению перспектив развития и укрепления сотрудничества.
14: Беларусь и Кыргызстан связывают прочный фундамент, общая история, членство в единых интеграционных объединениях и, что крайне важно, взаимодополняющий характер национальных экономик. Перед нами поставлена четкая, амбициозная среднесрочная цель – к 2030 году довести объем взаимного товарооборота до полумиллиарда долларов. Достижение этой планки требует от нас неординарных усилий и выхода за рамки привычных алгоритмов работы. Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, но как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Важно, что для совместных проектов созданы финансовые механизмы. Подписано базовое соглашение между Банком развития Республики Беларусь и Государственным банком развития Кыргызстана, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы. Используйте в том числе возможности этого форума для установления прочных личных контактов, поиска новых партнеров.
12: Между Кыргызстаном и Беларусью наблюдается устойчивая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил почти 206 миллионов долларов, увеличившись более чем на 54% по сравнению с предыдущим годом. Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской республики Темир Сариев рассказал, что у Кыргызстана и Беларуси крепкие связи, и страны планируют углублять сотрудничество.
15: Есть очень много двухсторонних соглашений, которые было подписано, которые дают основу для нашего дальнейшего сотрудничества. В Кыргызстане сейчас экономика имеет хороший тренд, и мы нуждаемся в инвестициях. Доверие между бизнесменами строится именно на таких форумах.
12: Тимур Умиталиев, представитель магазина по продаже строительных материалов, расположенного в Бишкеке. Он также принял участие в форуме и поделился, что в настоящее время они ведут переговоры по поставке стройматериалов из Беларуси.
16: Связь с Белоруссией, то есть у нас появился интерес, когда они отправили нам запрос через консульство. То есть они хотят представлять свою продукцию здесь, у нас в Кыргызстане. То есть они представлены в Казахстане, Узбекистане. Но на нашем рынке они еще не представлены. Да? У них там завод. И, кстати, там очень важный момент. Продукция, вот, качество, то есть европейского стандарта. У них имеются сертификаты, то есть европейского стандарта, которые вот, показывают, насколько качественный товар.
12: Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров рассказал, что в Кыргызстане созданы все условия для инвесторов.
17: Инвестиционные возможности Кыргызстана на сегодняшний день по всем направлениям идет рост. Также агропромышленному комплексу, IT-технологии, значит, туризму, высокотехнологичное это сам производство. На сегодняшний день вы знаете, что кабинет министров ставит такую задачу, чтобы каждый год открывали 100 предприятия. И в этом году тоже это самое 115 предприятий будет открываться. Беларусь нам очень интересен тем, что у них очень развитый агропромышленный комплекс, у них есть тракторные заводы. Одна из стран СНГ, которые сохранили свое, значит, техническое это сам потенциал. Также этот самый, они сохранили свои заводы, фабрики. И в этом направлении Беларусь для нас очень такой важный экономический партнер. И я так думаю, в будущем она принесет пользу нашему государству и Беларуси тоже. И мы со своей стороны будем, значит, презентовывать экономические инвестиционные возможности Кыргызстана по всем направлениям.
12: Отметим, что в рамках мероприятия состоялась церемония обмена папками между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Белорусской торгово-промышленной палатой о создании Кыргызско-Белорусского делового совета. Айда Низаркулова, Беренче Радио.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио еженедельная программа «АПТА». С 1 июля в Кыргызстане начнут принимать документы на пособие Бала РСЭ. Уже с 1 августа каждый ребенок страны будет получать ежемесячно пособие Бала РСЭ в размере не ниже 1200 сомов. Размеры пособия могут быть разные с учетом районных коэффициентов высокогорья, отдаленности, труднодоступности, приграничных районов с особым статусом. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 тысяч до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Подробности у Айдай Назаркуловой.
12: 6 марта президент Кыргызской Республики издал указ о введении нового вида ежемесячного государственного пособия детям до 3 лет Бала РСЭ. Согласно закону, детям будут предоставлять ежемесячное пособие до достижения ими возраста 3 лет. В случае обращения за его назначением и совместного проживания ребенка с получателем пособия. При этом пособие будет назначаться детям, рожденным с 1 августа 2023 года. При рождении одновременно двух и более детей Бала РСЭ назначается на каждого ребенка. Главный специалист отдела государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Адель Джо Мартова рассказала о пособии.
18: Вводится с 1 июля 2026 года пособие Бала РСЭ, которое будет предоставляться детям с рождения и до 3 лет, всем детям, независимо от социально-экономического положения семьи. Данный вид пособия определен в размере 1200 сомов. И также будут предоставляться районные коэффициенты для жителей, которые живут в высокогорных отдаленных районах. За данным видом пособия могут обратиться граждане Кыргызской Республики, а также лица, имеющие статус кайрылмана. Для назначения данного пособия необходим паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка с указанием ПИНа, персонального идентификационного номера.
12: Отмечается, что все необходимые сведения для назначения пособия будут формироваться через систему межведомственного электронного взаимодействия Тундук, что должно максимально упростить процедуру получения выплат и исключить необходимость сбора большого количества документов, отмечает Адель Джо Мартова.
18: При подаче заявления доверенным лицом, либо опекуном, необходимы будут доверенность, предоставление доверенности, паспорта и решение суда о назначении опекуна. Для граждан, у которых у детей имеется свидетельство о рождении иностранного государства, в этом случае им необходимо будет предоставить паспорт гражданина Кыргызской Республики на ребенка, либо же справку о том, что данный ребенок принадлежит гражданству Кыргызской Республики. Заявление будет предоставляться, планируется предоставляться через мобильное приложение «Тюндюк». Граждане могут непосредственно обратиться в территориальное управление Министерства труда и социального обеспечения и миграции. Важно отметить, что все документы, которые должны быть предоставлены, они должны быть оцифрованы, так как с приложения Тундука все документы будут автоматически подтягиваться. Если же гражданин обнаружил, да, что у него нет документов, что его документы не отображаются, либо есть некорректные данные, то он должен обратиться в ФОН, чтобы оцифровать либо актуализировать свои данные.
12: По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 тысяч до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиарда сомов. В частности, в 2026 году при запуске с 1 июля будет необходимо около 3,1 миллиарда сомов. Отметим, что заявление на назначение ежемесячного пособия балла РСИ можно будет подать через приложение Тундук, начиная с 1 июля. С 1 августа уже каждый ребенок будет получать ежемесячное пособие в размере не ниже 1200 сомов. Айда Инизаркулова, Биринчи Радио.
1: Итак, это была еженедельная программа АПТА. Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева, режиссер Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.
19: Жалпы адамзат тажрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
20: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда сөз өзөгүн улантабыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев кыргыз эли сөз менен мунара курган нускалуу жолу бар улуу талант, дал ушул адабиятта дүйнөлүк бийиктикти жараткан Чыңгыз Айтматовду мисалдата буларга токтолду.
21: Адабият жөнүндө сөз кыларда кыргыздын бир нуска сөзү эске келет. Башканы коюп манасты айт. Мунара куруп сөз менен муунга сунган сөз белек деп манасты ушинтип баалап келген элбиз. Сөз кудуретин, касиетин, күчүн колдонуп, башка дүйнө элдери курулуш архитектурасы менен мактанып, сыймыктанып, ошону мурас кылып кийинки урпактарына өткөрүп келатса, биз сөз архитектурасын жараткан улуу элдин бирибиз. Манас баш болду. Өзүнчө айтып бүтпөс дастан. Төкмөлүгүбүз андан кем калышпаган жандуу касиет дагы деле бизди жандап келеди. Эгерде нускалык жөнүндө айтсак, анда кыргыздын макалла каптарын алып карап көрсөк, бул өзүнчө түбү көрүнгүс бир терең мухиттей болуп, чоң казна болуп кайнап турат. Акыркы изилдөөлөрдүн негизинде тарых бүктөмүндө калган маалыматтарга таянганда биздин эмне деген керемет жазуубуз болгон. Мезгилдин сынагынан өтүп ошол адамзаттын турмушунун тажрыйбасын баарын камтыган бай казынабыз бар болсо, бүгүн азыркы заманда дагы биз эгерде жазма адабият жөнүндө сөз кылсак, мына Айтматов дүйнөгө сөз сепилин куруп кетти. Майда элдердин маданияты чоң элдерди багындыра алабы дейбиз. Биз улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолунда ушул маселени да караттык. Дүйнөлүк бийиктикти дагы бир ирет багынтабыз деген чоң мүдөө койду. Мына Айтматовдун чыгармасы дүйнөнү багынтты да, таасирлетти да. Бир эле жаңы түшүнүп адамзаттын дүйнөсүн аңтартты. Ким экенин, жаратылышта өзүнүн орду кандай экенин, жаратылышка болгон көз карашы кандай болуш керек экенин, мурда антропоцентризмде жашап келсек, эми экоцентризмдин доору ордуна калыбына келе турган мезгил келди деген чакырыкты Айтматов салып кетти. Таасир эми эмне? Мына ылайым кыргыз эли ошол улуу жолду улаган уучу кур эмес, уңгу жолду дагы мындан ары улантат кетели, татыктуу уланталы. Бул жаатта мына бүгүнкү эң сонун теманы көтөрүп уюштуруп аткан ушул Adaviyat İnstitutu'na, jetekçiliğine, jamaatına terең ырашып билдирем. Бул эми мамлекеттик идеологиялык документ болгонсо, албетте мамлекеттик тил бул көрүнүктүү маселелердин бири. Бирок бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, кандай гана тил болбосун, анын кандай макамга ээ болбосун, анын өнүгүшү эң ириде адабиятка байланыштуу. Эгер адабият өнүкпөсө, анда тил өнүкпөйт. Бул жаатта биз Абдылжан агай менен кызматташып, Эршакак болуп иштеп келатабыз. Мына буга чейинки да бир топ кызматташуубузда жакшынакай китептерибиз, чыгармаларыбыз жаратылып келди. Мындан ары дагы ушул багытыбыздан жазбайлы, кызматташалы. Ал эми жалпы адабият дүйнөсүнө тиешеси бар калемкерлерге, акындарга, жазуучуларга тааларым ушул ата-бабаларыбыздан мурасталып кеткен сөз сепилин уратпай мындан ары бийиктетип уланта берели.
20: Ал эми академик Абдыган Эркебаев мамлекеттик катчынын Корея жазуучуларынын дүйнөлүк бийиктикти жараткан ийгилигин мисалдаткан сөзүн улай майда элдердин дүйнөлүк адабиятка таасири тууралуу ойду мындайча тереңдете буларга токтолду.
0: Арслан Капаевич өзү Корея маданияты жөнүндө айтып атып, жалпы эле майда элдердин башка элдерге тийген таасири жөнүндө айтып атпайбы. Бул биз үчүн дагы өтө зарыл, актуалдуу маселе. Ушуга байланыштуу заманга жараша кээде конъюнктура өзгөрө берет. Азыр Маркс менен Энгелс тестегендер аз. Батыштын өзүндө мисалы Карл Марксты улуу философтор дагы аны улуу ойчул катары, гений катары адам жакшы баалап жүрүшөт. Айрыкча Эрих Фромдун Карл Маркс жөнүндө да чоң терең изилдөөсү бар. Эми 19-жылда эки дос болгон Карл Маркс менен Фридрих Энгелс. Энгелстин бир мыкты сөзү бар: Германиядан чоң мамлекет да убагында эң алдыңкы интеллектуалдуу философия эле эмес, музыка, адабият боюнча эң өнүккөнөкүлөр. Ошол өкүнүчү менен жазган түндүктөгү майда элдерден абдан укмуш таланттар чыгып атат, биз ушулардан үлгү алышыбыз керек. Чынында эле Швециядан убагында Август Стриндберг деген дүйнөлүк мыкты драматург, Швейцариядан Макс Фриш деген мыкты романист, дүйнөгө таанылдуу Нобель сыйлыгы тандалган, Финляндияда Ян Сибелиус деген улуу композитору ушуга чейин бүт дүйнөгө таасирин тийгизип турат. Норвегияда Генрих Ипсен деген улуу драматургун кандашалаган пьесалары боюнча дүйнөдө баардык театрларда оюндар коюлуп келатат. Ал эми алыскы арал Исландиядан дагы 20-кылымда Халдор Лагтенс деген мыкты романист, ушулардын баардыгы Нобель сыйлыгын арзыган кичине мамлекеттер мына биз сыяктуу. Демек бул өнөрдө, адабиятта, илимде майда же чоң деген болбойт, бирок акыл эс жагынан качанда болсо атаандашса болот, ошого мүмкүндүк бар. Анан эми эң жакшы мисалдарын Төлөгуш баарыбыз айтып жүрөбүз. Мен бүгүнкү конференциядан пайдаланып бир эки жагдайды баса билип кетким келет. Менден убагында ушу азыркы адабиятка колум жетпей жүрдү эле, 1.5 жыл күнү түнү окуп, эгемендик жылдарда кыргыз адабияты кандай болуп калды экен, мурда кандай эле деп салыштырып, макалалар циклин жазып, китепче алып чыгарып, улуттук китепканада өткөн. Ошол жерде да мен жалпысынан кыргыз адабияты өчөй өлүп калган жок, бар таланттар бар деп жакшы жактарын айтып, анан кемчил жактарына дагы басым жасап кеткен. Ошону улантып эле мына айрыкча жаштар отурганын көрүп, мен ушу үч жагдайды алган, ар катары көптү көрүп калган киши катары, тажрыйбасы бар киши катары айтым келет. Үч нерсени эске алсаңар, бар намурда мейли 12 чыгармачылыкпы же азыркы адабиятпы, чыгармалардын актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык, зарылбы чын ошол эл окуйбу, окубайбы деген. Анан экинчиден, адабият канча дагы бул көркөм өнөр, бул эстетикалык болуш. Баягында эле эски темаларды, эски маселелерди, быкычкыларды жазган ким окуйт аны? Адабиятка, адабият катары, эстетикалык феномен катары караш керек да. Тилге каршы бир чети интернеттин таасириби ушу жазгандардан жадай турган болгон да. Эми жакшы, азыр китеп көп чыкпайт же чыкса да окулбай атат, азыр көрүп жүрөбүз. Анан ушундай шартта мамлекеттик катчы турганды пайдаланып, өткөндө Ала Тоо журналынын чыгышы абдан чоң окуя болду. Президент менен акырына чейин сүрө кыла дагы кыргыз адабияты камтыган же кыргыз маданияты деген гезит бар эле, ошондо экөө бири бири толуктап муну айтып атканы азыр жаштарга. Мына кезинде биз студент кезден тартып негизинен Кыргызстан маданияты жана Ала Тоо журналы аркылуу жарыяландык. элге таанылып, эмгектеген ушактан өсүдө. Азыр эми андай мүмкүнчүлүк жок. Көбүнчө интернетке жазасыңар, аны окуган бар, окуган бар. Анда айрыкча кол менен жазган, басылган нерсе бул өң таасирдүү болот. Анан терең да окутулат, терең үйрөнөт. Аны чийип эле окуйсуң да. Интернетте көзүң даяп эле акына чыга албайсың. Ошон үчүн ушундай элде тилек болуп атат. Экөө катар жүрсүн, теңдеш болсун деп Кыргызстан маданиятына чакырып койсоңор. Жаштар үчүн, жарыялаш үчүн эмгектерин жакшы болот. Анын үчүнчү айтайын дегеним, бир-эки докладта жүрөт. Азыркы замандын өзгөчөлүгү, жаңы технологиялар, стандартташтырууга басым жасалыптыр, мени абдан кубандырды. Азыр канчалары чыгарманды кишини башкачарак жазыш керек. Анан бир жаңы нерсе болуш керек. Жаңылык болуш керек. Ушуга басым койсоңор, ушул үч нерсени эске алып койсоңор, менимче жаңы болбойсуңар. Ушу биздин артыбыздан дагы жаңы уундар, жаңы толкундар келип атат. Дагы өскүлөп өркүндөгү эле конференциянын ичине ийгилик каалайм.
20: Ушун менен Оңго жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу Оңго жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүнөн даярдалган экинчи уктуруу болду. Даярдоо алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
4: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
5: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
4: Коррупциянын алдын алуу.
22: Коррупциядан кичине сыртырак болот. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
4: Убакытты үнөмдөө.
23: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
4: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
24: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
4: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

Stüdyonun resmi demircisi M-Bank. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
2: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Внимание, Icon. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
1: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. We'll be right back.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения». В студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. В последние годы вопросы сохранения культурного и исторического наследия Кыргызстана уделяется этим вопросам особое внимание. Необходимо отметить, что в стране реализуется программа «Куйной тарых сырлары», направленная на изучение, сохранение и популяризацию объектов историко-культурного наследия, а также проведение археологических исследований и раскопок. Необходимо отметить, что в этом году планируется провести реставрационные работы в караван-сарае Ташрабад. Помимо этого, если говорить о музеях и других комплексах, то в национальном комплексе Манас-Ордо в Таласской области впервые за последние 30 лет сейчас проходит масштабная реконструкция. Ожидается, что открытие состоится ко Дню независимости и к мероприятиям, которые пройдут в этом году. Кроме того, ранее сообщалось о планах по обновлению музейного комплекса Сулайман-То. Сегодня в рамках прямого эфира программы мы узнаем, какая работа в настоящее время проводится Министерством по сохранению культурного исторического наследия и памятников наших, а также о том, вообще какая работа по реконструкциям планируется проводиться в этом году. Сегодня в студии прямого эфира у нас находится заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Аскарлы Мадаминов. Добрый день, Аскарлы Шукуралиевич.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы с вами говорим о сохранении историко-культурного наследия Кыргызстана, да, и вот хотелось бы начать, я думаю, с того, что в этом году какие у вас вообще перед вами стоят планы по вот сохранению историко-культурного наследия и какая работа вами уже была начата в этом году.
1: Спасибо. Здравствуйте еще раз. Как вы ранее отметили сами, наш уважаемый президент Садыр Нургалиевич Жапаров, и им был принят специальная программа, пятилетняя программа «Куйной тарых сырлары», куда входит именно сохранение и сохранение историко-культурного наследия. То есть в эту программу входят все археологические работы всех объектов, которые находятся на территории Кыргызской республики, по всей республике, а также реставрационные работы, реконструкции объектов историко-культурного наследия. То есть, если, к примеру, скажем, вот мы с вами вместе делали пресс-тур, вы сами были свидетелями одного объекта, это вот, например, Акбешим, где был найден тоже объект историко-культурного наследия. Этот объект тоже вот реализуется по программе «Куйной тарых сырлары». Это такая программа, которая, наверное, не была достаточного внимания со стороны правительства до этого времени. Вот именно сейчас уделяется достаточно хорошее внимание для сохранения историко-культурных наследий. И отдельно выделяются средства для реализации данного программы, да. И вот объекты, которые мы с вами посещали, они все были реализованы, обследованы археологами именно по реализации этой программы, да. И помимо этого, вы сами тоже ответили, мы пытаемся сейчас сохранить именно те объекты, которые сейчас существуют, стоят путем реставрации. Но, к большому сожалению, надо признать то, что в нашей республике катастрофически не хватает реставраторов, археологов и других специалистов. В рамках реализации данной программы недавно мы провели большое мероприятие, международный семинар по сохранению объектов, которые были построены из цирцовых материалов, то есть глины. На данном семинаре участвовали 6 стран. Самые дальние страны — это Турция, потом Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. И именно те страны, где много таких объектов именно из цирцовых материалов. И целью данной программы было сохранить и сделать какие-то восстановительные реконструкционные работы для Кошехоргон. В Нарене мы ездили с вами, видели, да? Он уже на грани исчезновения. И вот, чтобы сохранить данное городище, мы пригласили специалистов в этой сфере, которые много лет посвятили своей жизни именно изучению сохранения таких объектов. И вот видите, мы сейчас со стороны Министерства культуры ведется очень масштабная работа по сохранению именно историко-культурных объектов. Это сердцовые объекты, это объекты, которые из жиженного кирпича, из каменных пород. То есть в этих объектах нам очень катастрофически не хватает специалистов, и в связи с чем нам приходится обращаться к международным партнерам, друзьям, коллегам.
0: Вот когда мы с вами были на этих объектах, да, мы действительно сами видели, что вот нужна, получается, реставрация, да, в частности, про Ташрабад говорилось многое, когда только появились фотографии с навесом, да, люди думали о том, что это надолго, хотя на самом деле вы объясняли, что для проведения реставрационных работ нужно вот обеспечить все условия, да, для того, чтобы этот памятник в течение какого-то времени не подвергался вот излишним осадкам, которые как раз-таки бывают в Атбашинском районе.
1: Да.
0: Вот расскажите, для подготовки к реконструкции вообще обычно, как это все просматривается, как реставраторы понимают о том, что здесь нужно провести вот такую работу, да, то есть когда они видят памятник, мы вот сами видели, он был действительно в не очень хорошем состоянии, потому что в некоторых местах там буквально даже оно сыпалось, да, вот это вот скрепляющий раствор, он плохо работал. Вот какая работа по исследованию, например, давайте с Ташрабада начнем, проводилась, и как было понятно, что все-таки здесь уже нужно срочно что-то делать, чтобы этот памятник мы не потеряли.
1: В первую очередь, перед тем, как начать реставрационные работы, в первую очередь делать анализ. Из чего начать и делать такие поэтапные работы, пошаговые. Перед тем, как начать работу в Ташрабаде, наши специалисты поняли, что внутри объекта повышена температура, именно влажность. И потому что вы сами видели, там очень много дырок, окон и других щелей, которые появились после последнего реставрационных работ. И было принято решение, чтобы начать хоть что-то понять, нужно высушить. Именно надо было высушить это, как сказать, не при помощи каких-то аппаратов, а естественным путем.
0: Угу.
1: Для этого нужно было, было принято решение построить туда навес, чтобы не попадало туда излишние осадки. После этого выявилось то, что действительно туда попадает вода из крыши данного объекта. И сейчас, вы сами заметили, более стало сухо.
0: Угу.
1: После этого тоже специалисты путем выемки пород из камней и раствора, они выявляют, из чего был изготовлен данный раствор, из какого камня были поставлены построен сам объект. После этого также специалисты изучают полностью каждую комнату, каждый камень, и потом они будут менять постепенно, поэтапно, и будут делать вас максимально будут. Но это и основная задача привести к первозданному виду. То есть порода камней тоже, которые будут меняться, скорее всего, были привезены из окраин этого же объекта. Наши специалисты даже знают, из каких гор будут привозить камни и менять те камни, которые уже, как вы видели, сыпятся. Многие же говорят, это объект, он был построен из камня, он будет стоять еще тысячи лет.
0: Uh-huh.
1: Вот мы наглядно хотели всем показать то, что и камни тоже теряют свое свойство. Поэтому мы даже просили наших коллег, которые с вами ездили, чтобы они крупным планом показали, как сыпется камень сам

0: может быть закрыт в некоторые периоды, да, когда это очень необходимо. Вот сколько лет будет проводиться реконструкция и как он будет работать?
1: Ну, это, мне кажется, будет правильнее, если скажут специалисты, которые будут делать реставрацию. Но по нашим анализам, которые мы проводим сейчас, примерно уйдет года два точно. Да. А доступ на объект для туристов, он будет всегда открыт, как мы ранее говорили. Мы не будем его закрывать полностью, он будет открыт, доступ будет для всех. Но если вдруг внутри будут проводиться работы, конечно, временами будет ограничение для посещения объекта.
0: Вы как раз сказали, что недавно провели конференцию, да,
1: да.
0: Вот, с участием разных ученых мировых, которые тоже, вот, скажем так, дали свои советы, да, поделились ввиду того, что у нас не так много реставраторов и вообще самих археологов. Какие советы они вообще дали и вот насколько в других странах работа по сохранению культурного наследия проводится и вот что наши специалисты смогли во время этого мероприятия для себя узнать?
1: Этот семинар был посвящен по сохранению объектов, которые были построены из глины. Конечно, они все специалисты, ученые, которые приехали, они очень профессионалы своего дела и много сталкивались по сохранению объектов, которые были построены из глины. Они нам посоветовали, дали свои рекомендации. А конкретно по объекту Хожа-Горгон. Вы сами заметили, то, что Хожа-Горгон, он тоже находится в Нарынской области, где постоянно влажность и осадки превышают нормы. Да? Для сохранения данного объекта они дали свои рекомендации, и наши специалисты, наши археологи и реставраторы тоже приняли к сведению их рекомендации, и мы будем не реконструкцию данного объекта Хожа-Горгон, а делать спасательные работы. То есть некоторые, наверное, могут сказать, это же из глины, можно будет чуть-чуть добавить глины и обратно построить. Но так нельзя. Мировая практика показывает, и по законам тоже нельзя. Потому что этот объект потеряет свою аутентичность. То, что есть, мы должны это сохранить. И если надо будет, можем в какую-то часть этого объекта поставить навес для защиты от осадков. Но он не весь объект, потому что это город, целый город, он очень большой. В Китае, в Узбекистане, в Таджикистане очень много объектов такого рода. Они тоже не стали ничего достраивать, просто сохранили. Делаются спасательные работы тех частей объекта, где грозит разрушение. То есть дополнительно ставятся спасательные специальные растворы, которые будут держаться еще на многие-многие годы. То есть будет в основном делаться спасательная работа этого объекта.
0: Вот скажите, спасательные работы, да, вот есть те страны, да, в которых тоже вот какие-то исторические памятники, они сохранились в каком-то виде, да, это все, естественно, зависит от погодных условий, все-таки учитывая то, что Нарынская область достаточно может быть и ветреной, и дождливой, и наносить вот такой урон природе и вообще объектам, которые там расположены. Но вот именно по Хожа-Горгону, там вы сказали, что это значит будет сейчас проводиться работа по изучению, да, каким образом можно будет все-таки защитить и как поставить вот эти конструкции.
1: Да, мы должны понимать, эти объекты, они, видите, это наследие, это история нашего народа и история данной местности. Чтобы сохранить эти объекты, мы должны не спеша, не торопясь изучить и привлекать именно тех людей, которые занимаются этим, понимают это дело. Ни я, ни вы, мы не специалисты этого дела. И немногие граждане нашей республики понимают это.

0: я же говорю, в Кыргызстане очень мало специалистов, очень мало, которые понимают именно это дело. А в мире очень много объектов, которые уже сохранили, объекты такого рода. Сначала делается анализ, потом проект, и после этого будут начнутся работы по реконструкции, реставрации, спасательной работы и так далее.
1: А вообще, что делать в такой ситуации, когда не хватает хороших специалистов вот для сохранения, восстановления, да, памятников и вообще разных объектов историко-культурного наследия, которые планируется у нас вообще делать? Для этого, получается, вы не только будете перенимать опыт и проводить переговоры с зарубежными какими-то реставраторами, да, но и, может быть, будет использован их труд и их опыт тоже. Вот сейчас продумывался этот вопрос?
0: Обязательно. В этом году мы с нашими китайскими коллегами договорились. Они с удовольствием приняли наше предложение об обучении специалистов из Кыргызстана в Китае. Также мы договорились с нашими турецкими коллегами, это в частности университеты данных республик, они готовы с удовольствием помочь нам по обучению специалистов, реставраторов и археологов. В этом году с помощью китайских коллег был открыт на территории Кыргызстана в Бишкеке современная лаборатория по изучению пород, разных пород, объектов исторического и культурного наследия. И также этими же коллегами мы договорились, подписали соглашение, чтобы они помогли нам по выращиванию кадров. Да. Я надеюсь, эти люди будут служить по сохранению исторических объектов. Да. И турецкие коллеги тоже готовы нам помочь. Также в Казахстане тоже есть очень большой институт казах-реставрации. Мы с ними тоже сотрудничаем. Мы не только привлекаем и зовем на помощь иностранных специалистов, но и мы пытаемся принять у них опыт, а также отправить туда наших молодых специалистов для обучения.
1: А вообще молодые специалисты, вот мы знаем, что не так часто идут все-таки на такое интересное направление, да, помимо национального университета есть еще в частных, да, университетах, в кыргызско-турецком, по-моему, в АУЦА тоже есть, да, такое направление. Вот сейчас, вот что говорят в археологи, да, и те, кто занимается этим делом, потому что мы знаем, что это в основном либо те, кто уже давно занимается и любит свою профессию, а вот молодые специалисты, насколько им это интересно и хотят ли они, например, вот вы сказали, что будут отличные возможности, да, проходить обучение в Китае, насколько сейчас вообще заинтересованы в том, чтобы заниматься вот сохранением культурного наследия, вот по вашим наблюдениям?
0: Вы очень правильно заметили, очень мало среди молодежи специалистов, которые увлекаются именно историей, исторических объектов, очень мало. Но есть у нас, мы с ними лично встречались, знакомились, молодые археологи, которые очень заинтересованы. Но видите, их мало. Мы сейчас будем проводить еще такие презентационные работы для молодых выпускников именно тех вузов, где есть факультеты, исторические факультеты, потому что это их направление. И также все наши археологи, которые сейчас работают, они все числятся в той или иной, в том или ином университете как преподаватели. Они тоже очень заинтересованы привлекать именно молодых специалистов. Но жалко, что наши молодые люди не понимают, насколько это интересно, эта работа. Но я думаю, с помощью наших вузов будем дальше работать, чтобы привлекать их именно в эту сферу работы. Да.
1: Скажите, вот мы с вами были в Нарынской области и в нескольких объектах мы также посетили баню, да, средневековую, которую мы тоже видели, что Минкультура установила над ней навес тоже для того, чтобы защитить временно от каких-то разных погодных условий, да, и от животных. Вот какие еще объекты по стране вы планируете вот таким же образом отреставрировать, да, или, может быть, также защитить, потому что, как мы видели, не все объекты защищены, вот какие-то объекты, они стоят где-то далеко в поле, да, где могут просто, может, пастись скот, и вот эти объекты могут быть даже частично разрушены.
0: Мы в этом году планируем начать раскопки вблизи города, внутри города Бишкек, это вот Кузнечная крепость. Есть такой объект, он тоже очень важный исторический объект. Раньше этим объектом занимался Академия наук, археологи Академии наук. Но поскольку уже с прошлого года, с этого года все археологи получают разрешение, это называется открытый лист, это своего рода разрешение на раскопки. Теперь этим выдачей этих разрешительных документов занимается Минкультура, Министерство культуры. Мы в рамках программы Гонетар Сырлары включили именно в список данный объект, Кузнечная крепость, очень важный исторический объект. Мы в этом году Буйурса начнем раскопки именно в этом объекте тоже. Помимо этого объекта мы очень много объектов именно по реставрации. Например, в Волжской области, в городе Ош, у подножия горы Сулейманто есть гумбез Асаф ибн Бурхия. Его тоже мы будем делать реставрацию. Там тоже есть баня средневековья. Его тоже мы должны продолжить, потому что это часть соглашения ЮНЕСКО. Так как мы вернулись к теме Сулейманто, хочу сразу сообщить нашим слушателям, зрителям, в этом году Кутай Бюрса уже все процедурные вопросы на этапе завершения, начнется большая реконструкция именно на объекте Сулейманто. То есть всех объектов, которые включают сам объект Сулейманто. И туда же входят именно два объекта, это баня и Мавзолей Асаф ибн Бурхия.
1: А вот про Сулейманто все знают, а мавзолей и баня, они в какой части находятся?
0: Они прямо у подножия горы. Это часть Сулейман горы. Сулейманто Ихто, так называется, он был включен в список материального наследия ЮНЕСКО. И когда по международным соглашениям, если мы планируем делать реконструкцию объекта, то мы должны охватить все объекты, все прилегающие объекты этой горы. И как раз эти два объекта входят именно в эту территорию. Поэтому они неделимы.
1: Давайте поподробнее поговорим про Сулейманто. Вот из того, что сейчас уже можно говорить, примерно в каких числах будет проводиться реконструкция, да, тоже насколько будет ограничен вход и, может быть, какие-то планы по тому, как планируется обустроить и улучшить вот этот сам объект. Но также нам надо учитывать и то, что раз вот гора входит в список наследия ЮНЕСКО, естественно, там тоже должны быть, конечно, свои правила, да?
0: Очень большие правила. Буквально на этой неделе мы встречались с представителями компании Iris, которые выделяют нам средства по реконструкции этой горы. То есть Всемирный банк, они выделили приличную сумму для реконструкции и ремонта Сулейман горы и мавзолеев, музея города Узген. Для согласования проекта ушло очень много времени, потому что это международные средства, у них своя процедура, очень большая процедура. Но, слава богу, уже мы на стадии завершения, вот, скоро они объявят тендер. Поэтому, если, дай бог, удачно пройдет тендер, мы будем уже по нашим планам, по графику, уже в сентябре начнется ремонт на объекте Сулейман-гора. Будут ли ограничения? Конечно, будут ограничения в тех местах, где будут вестись работы. А именно по горе, если вы все знаете, есть тропинки, лестницы, перила. Некоторые места будут меняться, и там будут более современные экологические материалы. На период ремонта они будут ограничиваться по мере возможности территории. И будет реконструкция полностью пещерного музея, основного музея. И вокруг горы есть тропинка из мозаичного камня. Вот эти места, они полностью будут переделаны. Весь проект, он был согласован с ЮНЕСКО. Есть еще международная организация ИКОМОС. Они все согласовали. Теперь мы ждем результаты тендера.
1: А вот про Сулейман тот уже хотелось бы спросить. Вы сказали, что будут более удобные условия, да, созданы? Да. Вот
0: современные.
1: Современные, да. То есть вообще реконструкция на что может еще подразумевать? Например, это значит, что вы сказали, внутри горы музей будет отреставрирован, переделан. А вот эта переделка, она что может включать? Добавление дополнительного освещения, например. Угу. Каким образом вообще сам музей изменится? Естественно, на время проведения реконструкции все вот эти работы, все вот эти объекты, да, которые находятся внутри музея, их тоже нужно будет как-то сохранность, да, им обеспечить на время реконструкции.
0: Да. Конечно, есть очень большой пакет документов, куда входит детальный план, дизайн, эскизные дизайн-планы объекта. Поэтапно, по мере возможности, они будут по каждой части делать отдельные реконструкцию и ремонтные работы. Что касается пещерного музея, внутри, конечно, будет освещение переделываться. Там будет вентиляция, чтобы тоже сохранить температурный режим. А также вот снаружи горы есть у нас вот такой ободок. Он тоже очень в нехорошем состоянии, его тоже будут переделывать. Все лестничные проемы, все тропинки, все перила, все скамейки, мусорные баки, там будет еще специальные места для приема туристов, кофейни будут, как правильно его назвать, наверное, будет эко-дорожка для электромобилей. То есть вокруг горы мы планируем сейчас вот старую тропинку переделать, чтобы там могли хотя бы ездить именно электрические гольф-кары, например. Да. Вот такие работы будут вот. Боюсь, в сентябре начнем, вот, и результат, наверное, всем понравится.
1: Вот у меня такой интересный вопрос тоже созрел. Например, при реконструкции каких-то объектов, архитектурных памятников, вообще как учитывается то, насколько нужно, скажем так, избавляться от каких-то ненужных надписей, да, которые там оставляют временами разные люди, да? Вот эти вот самые эти, нужно ли... Обязательно ли они будут удалены, может быть, или это все же как-то останется? Вот этот вопрос порчи архитектурных памятников, он же тоже играет большую роль.
0: Да, это очень большая беда нашего времени. Сотрудники музея Сулейман-то, они вот ежегодно стирают эти надписи на камнях. А есть такие надписи, которые уже... не знаю, гвоздем уже этот царапали, сделали, оставили свои надписи. Угу. Ежегодно делается чистка Сулейман-горы именно на камнях, где этот замазкой они пишут, красками что-то пишут. а также наносят твердыми предметами. Это все у нас ежегодно делается. Но несмотря на это, молодые люди пытаются оставить свои следы на объектах. И, ну, будем бороться, защищать, чистить, приводить, работать дальше, не отчаиваться.
1: Вот по поводу, я думаю, что по поводу Сулайманто будет, конечно, информация обновляться, да, будут говорить о том, когда музей будет закрыт для посещения, но вот то же самое, как вы сказали, эвакуация самих объектов, вот чтобы не было таких случаев, что экспонаты пострадали или какие-то экспонаты пропали, или еще что-то с ними случилось, вот как будет обеспечен именно вот этот процесс, учитывая то, что это объект ЮНЕСКО все-таки, и, наверное, за ним будет как бы еще больше, да, такое внимание к нему.
0: Обязательно. При реконструкции или при капитальном ремонте музеев проводятся эвакуационные работы экспозиции, которые находятся внутри музея. Это целая процедура, очень отдельная большая работа, потому что чтобы сделать ремонт, нужно их куда-то переводить. А это место тоже должен соответствовать требованиям музея. То есть определенный температурный режим, определенное освещение. Когда начнутся работы, те экспозиции, которые находятся внутри музея, они будут переноситься на временный эвакуационный центр. После ремонта обратно поставить на место. А насчет того, что могут потеряться, конечно, есть риски, но каждый предмет, он зафиксирован. Каждый предмет имеет свой уникальный код, уникальный номер. Это все, есть специальные журналы, есть электронные журналы. Конечно, будем это все мы следить. Конечно, мы будем контролировать это все. И не один человек, а целая комиссия, наверное, будет работать, скорее всего. Ну, это специальные меры, которые необходимо делать при ремонте и реконструкции музеев. Это стандартная процедура, что делается во всем мире.
1: А вообще, вы сказали о том, что там планируется создать велодорожки, да, например, и другие удобства. Это, скорее всего, будет работа вестись вместе с мэрией, да, потому что конечно. Раньше, например, говорили, что есть вот объекты, да, буквально у горы расположенные, они не соответствуют, то есть они не должны там находиться. Потому как это все-таки гора, всемирное наследие.
0: Это сейчас, в данное время, гора, она полностью охраняется, сохраняется нами и сотрудниками музея. Мы с мэрией города Ош, конечно, плотно работаем над данным объектом. И вот дорожка, пешеходная дорожка вот для туристов, который был сделан в каких 2000-х годах, когда праздновали 3000-летие города Ош, он уже, там неудобно ходить, да, не кстати. То чтобы на великах, там неудобно ходить, потому что там же каменная дорожка, а из-за того, что уже прошло много времени, растворы уже рассыпались, они исчезли, остались только камни. Там вот будет приводиться в соответствие, чтобы было там удобно не только ходить, но и на великах, чтобы там могли родители детей на колясках, что ли, да.
1: Вы, по-моему, еще сказали, что Узгенский минарет, да, тоже будет какие-то работы проводиться.
0: Да, там будет построен новый музей для Узгенского объекта и для тех, для находок, которые были найдены на территории Узгенского района. И там же есть Мунара и Мавзолей большой. Это тоже те объекты, которые сохранились у нас на территории Кыргызстана, которые мы пытаемся даже беречь и хранить. В рамках данного проекта там тоже планируется построим музей современный, который отвечает международным стандартам со всеми условиями. Для работников, для посетителей, для туристов. Помимо этого еще будет проводиться в соответствии с территорией музея и музейного комплекса в целом. Угу. Это все в рамках одного проекта.
1: Угу. Сейчас проходит реконструкция Манас Ордо. Это Минкультуры, не полностью Минкультуры проект, да, но все же вы тоже принимаете в нем участие.
0: Да.
1: Говорилось о том, что он откроется ко Дню независимости, к празднованиям, которые будут проходить в Таласе в этом году. Вот если в общем рассказать, какие работы там проводятся и каким образом этот комплекс будет улучшен?
0: Вы правильно подметили, ко Дню независимости Кыргызской Республики ежегодно глава государства, уважаемый президент Садыр Нургожиевич проводит, по его заданию проводим День независимости в разных областях. В этом году эстафету принимает Таласская область. И, естественно, если Таласская область, то комплекс Манас Ордо. В этом году Министерство строительства, им было поручено построить там целый комплекс Манас Ордо, и проект был полностью согласован между Министерством строительства и Министерством культуры. Концепция, проект, он полностью был согласован, и там начата работа уже, дай бог, бюрса, вот ко Дню независимости совершится строительная работа. Помимо этого, мы вчера смотрели эскизы памятников, которые будут установлены на территории комплекса. Там, конечно, это будут памятники, посвященные эпосу Манас.
1: Угу.
0: Будет очень... Там очень... Как сказать?
1: То есть, получается, там появятся новые памятники, да, еще?
0: Там будут и памятники, там будет новый музей, там будет комплекс... сувенирные лавки, административное здание, музей Манасовый эпос Манас, специальный конгресс-холл, коттеджи для паломников, коттеджи для зрителей и тех туристов, которые приедут издалека, банкетный зал, трибуна на 3000 человек и гостиница. Общая площадь строительства там 10 тысяч квадратных метров.
1: Mm-hmm.
0: То есть, да, дай бог, вот в этом году все будем свидетелями открытия этого прекрасного комплекса.
1: У меня такой вопрос. Вообще на территории Кыргызстана, помимо известных нам, вот Узгенский минарет, башня Бурана, Манас Ордо, Сулайман Тоо и еще многие известные объекты, есть и те исторические памятники и археологические, которые не так известны, да, к сожалению, но на самом деле они тоже представляют большую ценность. Вот какая работа в рамках этой программы Коюнатарых Сырлары будет проводиться вами, может быть, для того, чтобы популяризировать их как среди местного населения, так и среди туристов. Вот также, например, мы с вами были к Мавзолею ездили, и мы видели, что там действительно дорога не очень хорошая. К Ташрабату мы видели, что дорога как раз-таки строится. Да? Какие основные проблемы, да, скорее всего, эта дорога, да, есть для того, чтобы вот эти объекты такие менее посещаемые и менее известные?
0: У таких объектов есть свои посетители.
1: Угу.
0: Вы сами были свидетелями, когда мы ездили на объект Акбешим. Мы видели 5 автобусов туристов. Хотя этот объект, ну, археологи анонсировали только недавно, то, что там нашли...
1: Останки городища, да?
0: Нет, там нашли этот
1: буддийский
0: храм.
1: Угу, храм.
0: И сразу туда нахлынула группа туристов. Мы с вами сами посчитали 5 автобусов туристов. То есть у таких объектов есть свои посетители, свои любители, свои туристы.
1: Угу.
0: Да, на некоторые объекты дороги, естественно, плохие. Это вот мы с вами были на Кокташ, да?
1: Угу.
0: Дорога очень плохая, далеко ездить. После завершения реконструкции и реставрации этих исторических объектов мы отдельно дадим такой отчет, сделаем презентацию по итогам программы Гонатар Сырлары. Помимо этого, на те исторические объекты, которые есть в данное время у нас в Кыргызстане, у нас будет отдельный маршрут, туристический маршрут плюс объекты исторического культурного наследия. То есть мы это будем совместно отрабатывать с департаментом туризма. То есть чтобы на брошюрках, на сайтах, на разных платформах, на носителях были информации именно тех объектов, которые уже можно показать туристам. Мы работаем со всеми, открыты на диалог. Мы вот недавно разговаривали с Эдуардом Кулатовым, который назначен на глава туризма. Он тоже говорит, мы были на каньоне, каньон «Сказка» называется. Вот такие туристические объекты, исторические объекты, они очень привлекают именно иностранных туристов. Может, наши местные туристы много не увлекаются, но иностранные туристы они очень привлекают. Поэтому мы будем создавать очень много разных маршрутов, карт на электронных носителях, на сайтах, на порталах, на государственных сайтах, на государственных порталах, чтобы был открытый доступ на данные объекты.
1: Такой вопрос именно по музеям тоже хотелось бы спросить. Вот мы с вами регионы обсудили, а Бишкек не обсудили. Вот в Бишкеке есть ли какие-то планы по проведению каких-то работ именно с музеями, да, учитывая то, что, может быть, каким-то музеям тоже необходима помощь, да, улучшение какой-то инфраструктуры. Вот по вот этим объектам есть ли какие-то планы на этот год?
0: На этот год, к сожалению, наверное, уже год, половину этого года уже прожили. На этот год, к сожалению, у нас нет таких планов, масштабных планов по реконструкции именно музейных объектов в городе и на территории Бишкека. Но, наверное, поделюсь с вами, мы частично начали работу по реконструкции из зоомузея имени Гапаратиева. То есть мы начали подготовительные работы.
1: То изучение, есть, да?
0: Да. Называется ПЗД, проектно-сметная документация. Мы сейчас привлекли специалистов, которые, вот, мне кажется, вас тоже надо будет отвезти, показать, что там есть. Там очень большая, огромная система пожаротушения. Таких систем, наверное, в Кыргызстане нет. И нет таких специалистов, которые могли бы там работать с этой системой.
1: Mm-hmm.
0: Она очень большая и другая совсем. Там очень большая другая совсем такого производственного масштаба система охлаждения и кондиционирования. Это же изомзи, там должен держаться определенный климат, определенная температура.
1: Угу.
0: Эти все оборудования, они были построены в советское время, и, к сожалению, сейчас тоже нет таких специалистов, которые могли бы обслуживать данное оборудование. Вот мы недавно вот пригласили специалистов, которые предложили нам альтернативные, более современные системы пожаротушения, кондиционирования, отопления и освещения. Наверное, где-то к концу этого месяца, июня, мы уже будем знать предварительную смету, какие работы нужно вести, сколько денег нам потребуется и сколько времени нам потребуется для реконструкции этого объекта, музея имени Гапаратиева.
1: Значит, в музее, скорее всего, тоже будет проведена реконструкция, и она будет касаться всего здания или вот каких-то для начала отдельных участков, вот места, где картины хранятся, например, подвальные помещения, да, тоже, которые тоже все-таки опасность представляют.
0: Нет, всего музея.
1: Весь
0: начиная, музей. Я же говорю, начиная пожаротушения, отопления, освещение, хранилище, кровля, фасад, залы для временных выставок, залы, где постоянно хранятся наши картины. То есть мы, по крайней мере, планируем полностью провести капитальный ремонт этого здания. Ну, для этого, видите, это специальный объект, где хранятся картины, очень, как сказать, которым нет цены. Да. Есть такие картины, и чтобы их сохранить, чтобы их людям показывать, нужно обязательно создать условия, которые нужны хранить для этих картин. Определенная температура, да, там же свет тоже попадает правильно, неправильно. Это все портит картину. Поэтому это очень такой... как сказать, щепетильный вопрос. Куда нужно привлекать именно специалистов?
1: Тогда, значит, пока точной информации, начнется ли в этом году реконструкция или нет, еще пока вы не можете ничего сказать, но есть вот такие вот планы, да?
0: Да, мы начали, я же говорю, мы начали уже изучение по составлению сметов документации, проектов, по итогам чего мы, наверное, еще и расскажем всем, что мы начнем работу капитального ремонта этого музея.
1: Хорошо. У нас программа подходит к концу, есть около у вас буквально 1 минуты. Вот хотелось бы узнать, какие еще у вас есть планы, интересные проекты на этот год?
0: Самые амбициозные и большие планы – это вот начать ремонтные работы, реконструкцию именно на объекте Сулейманто. Это основная задача, которая была поставлена руководством. Дай Бог, мы начнем в этом году, и он, наверное, продлится, наверное, около года. Наверное, на следующий год тоже перейдется, но это основная задача, куда мы все свои силы направляем. Помимо этого, конечно же, это реализация программы Гонетар Сарлары. Там очень много объектов, там, если перечислять, наверное, времени тоже не хватит.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию сегодня. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принял участие заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Аскаралы Мадаминов. Программу «Точка зрения» провела Айдаин Заркулова.
2: Музыка.